0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 970 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Слушай наших.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии не разрывается со средством получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Витебске ведут обратный отсчет до Славянского базара. На площади Свободы презентован арт-объект – фестивальный календарь «Обратный отсчет». Он обновляется ежедневно. На лицевой стороне появляются редкие архивные кадры из летописи Славянского базара. От самого первого фестиваля в 1992 году до юбилейного на обратной стороне размещаются афиши прошлых лет. По ним можно проследить, как развивался стиль форума. Каждое утро города будет начинаться с праздника. Ежедневно 8 часов прямо у арт-календаря творческие коллективы устраивают мини-перформансы. К ним будут присоединяться друзья базара, приглашенные артисты и, конечно же, прохожие. Управление торговли и услуг Брестского горосполкома напоминает, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь запрещена продажа товаров физическими лицами в общественных местах, включая улицы, остановки общественного транспорта, стадионы, скверы и парки. За реализацию товаров в неустановленных местах предусмотрены штрафы до 3 базовых величин за разрешенные товары и от 5 до 50 базовых величин за товары, реализация которых запрещена. Также стоит помнить, что загромождение общественных мест может привести к штрафу до 5 базовых величин. В Бресте функционируют 4 рынка, где можно законно продавать излишки сельскохозяйственной продукции. Брестский рынок, рынок «Лагуна», юбилейный рынок предприятия «Комбинат общественного питания». Также в Московском и Ленинском районах оборудованы 14 бесплатных мест для реализации небольших объемов продукции до 20 килограмм. Эти прилавки созданы специально для удобства граждан.
0: Новости.
1: Государственное предприятие СМЭП Брестской области информирует, что в соответствии с техническим заданием УГАИ УВД Брестского облсполкома изменен режим работы светофорного объекта на пересечении улицы Грибоедова с Варшавским шоссе в городе Бресте. Добавлена левоповоротная стрелка с Варшавского шоссе в направлении улицы Грибоедова. Учитывайте данную информацию при проезде данного пересечения. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 18 июня, сообщили в банковском процессинговом центре. С 12 ночи до 6:30 утра центр будет проводить плановые технологические работы на оборудовании сети передачи данных. В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организации торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Наши треки. А может...

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Это мы, друзья, привет-привет. Вздохнула я так глубоко для того, чтобы выдохнуть, потому что понедельник позади. Потому что еще один дождливый день действительно вписан в историю нашей жизни, друзья мои. А мы, знаете ли, семимильными шагами, да, имея дождичек во вторник, будем двигаться к солнечным выходным, друзья мои. А вообще, вы знаете, мне кажется, в жизни не бывает плохих дней, плохих вторников тем более. Потому что каждый новый день – это маленькая новая жизнь, и новый шанс. Сама себя запутала. Действительно, абсолютно на все. На изменения, на реализацию, на вдохновение и на сотворение, друзья мои, каких-то событийных моментов, которые действительно, может быть, благодаря которым вы войдете в историю. Вообще, вторник, день правды, исторически богатый на масштабные глобальные события, судьбоносные открытия, если хотите, культурные традиции, это правда, которые так или иначе меняли мир, друзья мои. Об этом и не только мы будем рассказывать сегодня, поэтому дождитесь, делайте громче и помните, если радио звучит с самого утра ваших приемников, значит день будет удачный.
2: Ну и в продолжении темы по поводу дышите, не дышите, а теперь дышите. Нет, вот если вы до сих пор дышите, друзья, то это клинический случай. Клинический случай — человек, который счастлив, который просыпается и может сделать глубокий вдох своей грудью. Рядом с такими же приятными и прекрасными людьми, как ваша семья, близкие, родные и так далее, по списку, либо вверх, либо вниз. Знаете, тут уже не важно. Важно то, что вы находитесь вместе с нами в самом добром, самом честном, это самое главное, ну, конечно же, самом, значит, вторник похожим и не похожим друг на друга утре, самое доброе утро в компании Юли Майской и Влада Романенко, конечно же, готовы, как всегда, открыть двери и принимать ваше послание, принимать ваши приятные, конечно же, настроения на день сегодняшний, на грядущий вторник, поэтому пишите, что же успело произойти с вами накануне, что сейчас вот-вот происходит. Обратная связь, плюс 375-33-399-2011, наш студийный вайбер, так что ждем.
1: Я вот подумала, жизнь абсолютно удивительная штука. Проснулся ранним утром, перед тем, как ноги поставить на пол и почувствовать какую-то действительно основу основ, думаешь, так, с какой ноги-то встать? Я же этот момент контролирую с самого утра. С левой либо с правой. Вот так думаю, что это что-то решает. Вы знаете, а в глобальном понимании действительно, возможно, этот день подготовил для нас какие-то фееричные, невероятные события, а вы об этом еще ничего не знаете. Вот, например, 16 июня, друзья мои, в этот день, в далеком 1963-м, Валентина Терешкова совершила первый в мире космический полет среди женщин на корабле «Восток-6». Думала ли она когда-нибудь, когда ранним утром в какой-нибудь вторник, за 10 лет до космического полета, что свершится так в ее жизни? Абсолютно нет. Поэтому топаем, друзья мои, навстречу событийным приятным моментом в жизни. И помните, мы вами гордимся. Самое доброе утро!

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: За шашлычок!
3: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
4: Радио «Брест».

0: Что ни день, то праздник.
1: Доказываем мы на деле в нашей рубрике. Друзья мои, если вам это день за окошком кажется совсем серым, вы знаете ли, давайте будем событийными моментами привносить в него отличное классное настроение и солнечные мысли. Да, вторник, 16 июня, показывает нам календарь. На самом деле этот день устроил настоящий гастрономический парадокс. На одной полке холодильника пучок хрустящих свежих овощей, а на другой запотевшая, та самая, которую Влад сказал утром, чекушка, не без нее иногда бывает, правда, друзья мои? Но если вообще заглянуть чуть дальше кухни, выяснится, что день собрал совсем уж разношерстную компанию, друзья мои. Вот, к примеру, сегодня, знаете ли, какой день? Всемирный день повторного использования. Что здесь я имею в виду? Всемирный день с таким названием, который еще называют днем многоразовости, мягко выступает против привычки купил, использовал, выбросил. Идея очень даже проста, знаете ли, но привнести ее в жизнь совсем непросто. Эти дисциплины. То есть, чем дольше вещь живет и работает, тем меньше мусора остается на свалках, друзья мои. Многоразовая бутылка для воды. Тканевая сумка вместо очередного пакета. Есть такой момент? Шопперы пресловутые. Вторая жизнь.

0: старой банки в роли вазы? Есть такой момент? Конечно. В общем, способов поучаствовать масса. Сегодня отличный повод, мне кажется, оглядеться по сторонам и понять, что половину одноразовых вещей вокруг вполне можно заменить чем-то очень даже долговечным.
1: Слушайте, а есть прекрасный праздник, который, я думаю, оценит абсолютно все на свете, и взрослые, и дети, под названием Международный день семейных переводов. Вот так. Изначально, конечно, этот праздник имел немножечко другой смысл, благодаря, скажем так, нашим прекрасным вторым половинам, он приобрел, наверное, не то чтобы статус международного, вселенского масштаба, а постоянного, каждодневного, ежесекундного. Алло, Коль, а у тебя еще осталось на счету вот этого, да, хрустящее, прекрасное, купюрное, которое ты снимаешь каждый раз после работы и приносишь домой. А вот попробуйте сказать теперь нет, друзья, нет, уж не отвертитесь. В общем, в настоящее время действительно празднование Международного дня семейных денежных переводов предоставляет неоценимую возможность признать ключевую роль семейных денежных переводов для благополучия семьи. Вот так.
0: Если сегодня, друзья мои, вы услышите на свой призыв: «Милая, свари мне кашку ранним утром, а сделай пару бутербродов, завари мне ароматный кофе, с самого утра очень тебя прошу, либо омлет мне сделай, очень тебя прошу», в ответ услышите вот
1: уловка,
0: это вот:
1: «Уловка,
0: а я что, тебе прислуга, что ли? Ты что, сам не можешь?» Твердо отвечайте: «Да». Да, и сегодня твой международный день домашней прислуги, и я тебя, любимая, с этим поздравляю. Вот тебе бриллиантик. Почему бы и нет? Международный день домашней прислуги, друзья мои, или день работников домашнего хозяйства, либо день вашей жены, которая работает по дому. Это колоссальнейший труд. Был учрежден по инициативе Международной организации труда, и он посвящен тем, кто помогает по дому. Вместе с тем, няням, помощникам по хозяйству, сиделкам, без которых многим семьям пришлось бы непросто. Этот день напоминает простую истину, друзья мои. Труд по дому, настоящий труд, и он заслуживает уважения, достойных условий и брюлика вечером после работы.
1: Ой, нехорошо сказала, ладно, принимается.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9, порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 20. Температура воздуха по области от 15 до 20 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 17-19, выше 0. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
8: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
7: Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
9: Куда собрались?
10: Вам заняться нечем.
11: Зачем эти трудности?
12: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
13: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
14: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Помните ли вы свои пароли? Помните ли вы свои уикенды, друзья мои? Если нет, тогда и не стоит. 7.37. Единственное, что нужно знать сейчас, это то, что в это время у нас здесь в рамках утреннего шоу стартует рубрика «Топ-3 самых». И кто сегодня в нее попадет, возможно, это будете вы. Сейчас узнаем. Итак, сегодня я готова рассказать, кто они, знаки зодиака, которым противопоказана рутина. И сейчас, знаешь, я могу услышать: «О, это я, это про меня сейчас будет, это я». Друзья мои, но на самом деле список-то не резиновый. Топ-3 самых-самых. Итак, овны слишком активны для усидчивой работы. Овнам нужно постоянно преодолевать препятствия, побеждать и, конечно же, видеть быстрый результат. Всякого рода посиделки в офисе и монотонные отчеты убивают его энтузиазм. Так что овны не для вас рутина. Близнецы, а вы чего, тоже заскучали, да? Жизненно, оказывается, нуждаются в постоянном потоке новой информации, общении. Близнецам быстро становится скучно, если задачи не меняются. И рутинные действия превращают рабочий день для них в пытку. Вот такие близнецы. Ну или вы, конечно, красавцы. Да, вам противопоказана рутина. Они требуют простора для самовыражения, признания, креативности. Ну и выполняйте со дня в день одни и те же шаблонные операции. Для львов, значит, гасите их внутренние амбиции и их талант. Вот так, друзья мои. Ну, я бы этот список еще расширила. И сюда бы 33 коровы и так далее. Много нас таких может быть, для которых рутина противопоказана, но тем не менее, друзья мои, если что ни день, то праздник, это все в нашу рубрику, а мы здесь в утреннем шоу это доказываем, поэтому если праздника хочется, мы вас ждем.
1: Слушайте, ну и стоит помнить, что рутина это тоже есть постоянство, поэтому, друзья, не обижаемся на такие подобные слова, поскольку, да, мы из года в год, из раза в раз переходим к одним и тем же вещам и действиям. А что у нас, конечно же, меняется в самую лучшую сторону, так это гороскоп, потому что мы каждый день как новый день, да, как новый я. В общем, не буду затягивать, друзья, буквально через композицию узнаете, что же день грядущий вам готовит.

0: А вот и гороскоп.
1: И мы, лучшая на свете родина пара Юлия Вайская и Влад Романенко, готовы рассказать вам, что день подготовил. Между прочим, у этого дня вторника, 16 июня, на вас, дорогие люди, есть планы.
2: Ну что ж, сегодня продуктивность Овна, между прочим, будет на нуле, зато он сполна насладится общением с близкими и друзьями. Возможно, он даже неожиданно организует встречу, пикник или поход в кино.
1: Тельцы, ну что, вам 16 июня очень важно не отдавать свой темп тем, кто решил, что вам не сложно. Если просьба неудобно, это уже повод уточнить. Ну и в делах хороши дом, финансы, здоровье, покупки по списку от главного к менее важному.
2: Кстати, близнецы сегодня смогут получить неожиданную прибыль, обнаружить новый источник дохода или же импульсивно потратить крупную сумму. На их финансы повлияют либо сюрприз судьбы, либо переменчивое настроение.
1: Ну что, раки, человек может быть растерян, раздражен или обижен, но это не значит, что вы обязаны чинить его настроение, раки. Вот пусть это мысль и вводит вас в этот день.
2: Итак, Лёшки, сегодня вам стоит последовать совету Лао Цзы и плыть, так сказать, по течению, позволяя жизни окружающим принимать решения за вас. Некоторые события могут удивить, выбывая из привычных колеи. Ну ничего, разберетесь.
1: Девы, а вы сегодня в течение дня выберите одну задачу и решайте ее. И, кстати, в отношениях, где вы сегодня не объясняете человеку весь список его недочетов. Просто скажите о том, что чувствуете вы это прозвучит честнее.
2: Итак, весы сегодня очень даже продемонстрируют такую завидную самоорганизацию, дисциплину, несмотря на постоянно отвлекающие факторы. Ваша целеустремленность поможет довести любое дело до конца.
1: Скорпиончики, если вопрос есть сегодня с самого утра, задайте его тому, кому он должен быть адресован. Если деньги тревожат сегодня, точнее их отсутствие, проверьте их наличие в вашем кошельке. И вообще, скорпионы, если человек важен, не устраивайте проверку дистанции, а просто скажите, что любите.
2: А вот проснувшись сегодня, стрелец едва ли сможет предположить, какие перемены ждут его в жизни. Этот день может стать поворотным, заставив принимать важные решения на ходу.
1: Козерожки, вам сегодня нужно особенно внимательно относиться к словам «А можно я с вами заодно?» Заодно проверить, заодно помочь, заодно взять еще одну часть. Не соглашайтесь молча, в работе нужны рамки.
2: Ну а водолечки, сегодня вы сможете у вас могут возникнуть проблемы с чувством юмора, особенно если оно направлено на вас. Да, в течение дня может накапливаться раздражение, которое вы выплесните на тех, кто попытается подшутить или возродить.
1: Рыбы, вы знаете ли, сегодня вам важно не стать тихим местом, куда все складывают свои переживания. Вы можете слушать, но не обязаны быть внутренним хранилищем чужого дня. В работе выбирайте посильное, но в деньгах не тратьте на, знаете ли, булочки и вкусняшки. Вот такой вот гороскоп на сегодня для каждого из вас. Удачного, классного дня!

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: Тепло, теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио

0: эфире Майская и Романенко.
1: Сплю и вижу.
2: А мы вас, наши уважаемые радиослушатели, и все люди, без исключения, кто в нашей компании этим ранним утром, любим вас тоже. Доказываем свою любовь еще и на деле, через наши рубрики. Рубрика «Сплю и вижу» это доказывает. Итак, в этой рубрике мы разбираемся с вашими снами. Рассказывайте, что за кошмары снились, или что за мега-супер-пупер-сон снился. В общем-то, и не хотелось вам просыпаться от того, что приятненько вам было. Мы разбираемся, что ваши сны означают наяву. А еще, конечно же, с заботой рассказываем разные лайфхаки относительно сна, высыпания, подушек, одеял, кровати и так далее, и так далее. Вот сегодня, например, я готова вам рассказать. Друзья мои, ну, признайтесь, пожалуйста, честно, спите с подушкой между ног? А что? А что-то такого? Между прочим, очень многие, вот это, знаешь, маленькая подушечка такая небольшая, такая-то радикоративная. Человек ложится на бок и между ног, под коленки, вот так вот раз, и все, и комфортненько, и хорошо. Подаду ножку, раз, вторую вытяну. И вообще можно спать. Это морская звезда закрыта в полузакрытом виде. Друзья мои, в общем, слушайте, врачи-ортопеды действительно рекомендуют спать с подушкой между ног, особенно если вы отдыхаете на боку. Это простой способ выровнять позвоночник и снять лишнюю нагрузку на тело в принципе. Во-первых, снижение нагрузки на поясницу. Она, знаете ли, слабенькое место с возрастом. Есть такой момент? Да. Правильное положение суставов тоже очень важно, да. Улучшает кровообращение. Ну, и помощь женщинам, которые, собственно, в будущем желают стать мамами, тоже четко понимают, что подушка, знаешь ли, под животик, либо под коленка – это самое оно.
3: Вот, плохого действительно не посоветуем. Физиология – вещь такая, друзья. Ну, а если уже говорить в продолжении темы физиологии, друзья, оказывается, там мы можем и снами управлять. Уже это было давненько доказано. И осознанные сны – это, в принципе, феномен, который изучает большинство сомнологов. Оказывается, мы действительно можем улучшить способность понимать, что видим сон в процессе того, как мы его, собственно, видим, да, и даже сознательно им управлять. В общем, часто осознание того, что мы спим, нас очень часто будет, мы ворочаемся, часто не засыпаем и так далее и тому подобное. Но вот если вам повезет, то если мы действительно научимся нужному трюку, можно даже и продлить прекрасные сны. Вот, например, как многие из наших радиослушателей, которые наверняка поделятся, ну, если уж не сегодня, то завтра тем, что вы видели.
2: Знаешь ли, Владимир видел себя катающегося на, в общем-то, мотоцикле, очень даже радостно счастливый человек. Спасибо огромное за фото. Видимо, хороший сон, прекрасный мотоцикл. Вероятно, тоже супер-пупер крутой, да, который в жизни себе мало кто может позволить. Но вместе с тем, вот от того, что наснил, Владимир прислал нам счастливое фото своего прекрасного, красивого, бородатого лица. Слушайте, ну я разобралась, что ваш сон, Владимир, означает наяву. В общем, если за рулем вы были во сне, это знак полного контроля над ситуацией. Так что поздравляем вас, вы контролируете это утро, этот день, ну и в целом все то, что с вами происходит.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Поезд отправился накануне с белорусского вокзала Москвы. 22 июня он завершит путешествие в парке «Патриот» Министерства обороны России. В состав агитационного поезда вошли 7 тематических вагонов, 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и платформа-сцена для выступления творческих коллективов. Один из вагонов оборудован под дискуссионную площадку. Здесь также будет проведен курс лекций о вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом, подвиге населения в тылу и геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В вагоне будет представлена тематическая экспозиция «Единство народов. Историко-культурный код победы». Областной концертный оркестр проводит 10-й сезон музыкальных вечеров на Советской. Это серия тематических концертов и сольных проектов Брестского областного концертного оркестра под управлением главного дирижера Валерия Коваля, который с каждым годом наращивает свой творческий потенциал. Ближайший концерт «Брест. Предвоенная музыка над Бугом» состоится 21 июня в 19 часов.
0: Новости.
1: 18 июня с 10 до 12 часов Управление по труду, занятости и социальной защите Жабинковского райисполкома проведет электронную ярмарку вакансий. Соискатели работ смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте e-vacancy.by. В Бресте в связи с проведением работ по замене покрытия на остановочном пункте общественного транспорта «Рынок Лагуна» почетной стороне улицы Луцкая в направлении улицы 28 июля до 20 часов 10 июля посадка-высадка пассажиров на общественном транспорте будет осуществляться на временном оборудованном остановочном пункте по ходу движения. Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе братское утро. Вот так я вам скажу, дорогие друзья. А почему я стала говорить на эту тему? Потому что передаю огромный-огромный привет своим братьям-близнецам, которых люблю безмерно просто и горжусь тем, что они у меня есть. Вот так я решила открыть этот музыкальный час. 8:06 студийный показывают. Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юля Майская и такой задумчивый Влад Романенко. А почему он задумался? Да потому что у него, в общем-то, нет родного младшего брата. А у меня имеется аж два. И я не готова делиться.
2: А я знал.
1: Потому что мои братья-близнецы это просто два моих крыла. Невероятных. И я настолько ими горжусь. Даже собой так не горжусь, как своими братьями-близнецами. В общем, друзья мои, я к чему веду? Романенко, сегодня младших день братьев отмечается. Посвящен тем, кто навсегда останется действительно маленьким, даже отрастив эту самую пресловутую бороду. В общем-то, ну и те люди, которые тебя перерастают на три головы выше, понимаешь? Младший брат — это все равно вечный спутник детских игр, хранитель семейных секретов и, конечно же, первый соратник в проделках против родителей. Было такое дело. У кого есть младшие братья, знают однозначно. В общем, сегодня хороший повод, мне кажется, позвонить или написать своему младшему брату, да, припомнить пару общих историй, сказать, как он на самом деле дурак. Ну, а если младший брат — это вы, ну, так сложилось, да, то имеете полное право сегодня немного побыть с тем самым любимым ребенком в семье. И поздравить обязательно родителей, что вы у них есть.
2: Слушай, это прекрасно, на самом-то деле. Даже если у вас нет родных младших братьев, то вспомните о ваших двоюродных братьях, когда они для вас становились действительно опорой и поддержкой, как у меня, по крайней мере, это было в детстве. Да, я называл их своими настоящими родными братами, и это, знаешь, вот действительно не счесть, потому что ребята-то хорошие и повырастали такие высокие лбы, и уже у них у самих семьи и по трое детей, между прочим, хочу тебе сказать. Так что огромный привет тебе, мой дорогой Саша, мой прекрасный второй двоюродный брат Андрюх. Я бесконечно вами горжусь, поэтому, знаете, вот давайте учредим так и двоюродных, и родных, все вместе и до кучи. Им-то приятнее, правда?
1: Да, это правда приятнее, друзья мои. А еще будет поприятнее, если вы в нашей рубрике «Народная перекличка» вот дадите, знаете ли, старт вашим утренним приветам вашим младшим братьям. Ведь в рамках «Народной переклички» можно передать ранний утренний привет всем тем, кого любите и недолюбливаете в том числе. Обязательно рассказать, как зовут вас, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро».
3: Народная перекличка.
2: Итак, друзья, действительно, сообщение у нас имеется с самого утра. Вот уже и Денис присоединился. Доброе утро и вам. Привет, пишет Денис. Я уже вас слушаю. Да, а мы просто слушаем. Мы ждем от вас поздравлений, приветов. Просто каких-то приятных и ярких посланий для ваших близких и родных. Поэтому пиши, с огромным удовольствием зачитаем.
1: А, я даже знаю, что это за Денис. Ты понимаешь, я увидела вот Братылово. Это название потрясающей классной деревни, где живут невероятно радушные, гостеприимные, потрясающие люди. Так. Поэтому, Денечка, дорогой, если ты до связи, я тебе передаю огромнейший привет. И спасибо, конечно же, что слушаешь. И вместе с тем передам Кристине привет и всей твоей большой семье. А вообще, ты знаешь, вот недаром хорошие люди, понимаешь, живут в Братылово. Ведь можно быть братом не по крови, а братом по душе. Поэтому абсолютно. Денис из Братылова, это вот мне прям, ты знаешь, настоящий такой классный брат, я вам скажу, дорогие друзья. Ну и, безусловно, вот, например, Денис из Братылова обозначился, слушает нас там, это очень круто. А где вы слушаете нас, дорогие люди? Вы представители, жители первого региона, Брестская область, а может быть, слушаете нас по всей Беларуси? Правильно делаете. Куда бы ни вы ни направлялись, нам с вами по пути. Каким форматом можем ближе стать к друг другу, расскажи.
2: Да легко, обратная связь в виде студийного вайбера, плюс 375, код 3333990011. У нас также имеется официальная группа Радио Брест во ВКонтакте, почему бы туда не написать? В принципе, это все имеет место быть. Ну и, конечно же, услышать нас можно благодаря Алисе, сказав: «Алиса, включи Радио Брест».
1: Это правда. А вот и Сергей подоспел. Смотри, с таким вопросом просто, ответ на который нужно обязательно найти.
2: Так, хорошо. А вот если я самый младший в семье, спрашивает Сереж, кому привет передавать, себе, что ли? Сергей, да, поставьте зеркало и пообщайтесь с собой, попередавайте привет. Посмотрите, какой вы прекрасный человек с самого утра находитесь в нашей компании. А в приятной компании самого себе это еще лучше.
1: Сергей, зато мы вас с этим поздравим, что вы младший брат, у которого есть старшие. Вот после нашего выхода обязательно старшему позвоните, скажите: «Привет, я твой младший брат, сегодня мой день, поздравляю меня».
2: Не забыл его? Это действительно так, друзья, поэтому, да, обратные позывные у нас. Опять напомню, студийный вайбер +375 код 33 99 00 11. Пишите.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
4: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: люди о людях.
1: О, да, друзья мои, люди о людях, те, которые творят вот такие невероятно крутейшие музыкальные вещи. Narcotic Trust — это группа, которая вызывает лично во мне какие-то созвездия счастья, элементарного вот звучания, голоса, музыки. Огромное спасибо нашему музыкальному редактору Андрею Пятиду, он же DJ First Line, который имеет музыкальный вкус и, конечно же, дарит благодаря вот таким невероятно неустаревшим трекам, мне кажется, тот самый заряд музыкальной бодрости, который нужен на старте этого дня. Ну, а прямо сейчас мы переходим к тем самым знаменитым, которых музыка будоражит и днем, и ночью. Они ее пишут, создают, воплощают и имеют миллионную вообще армию поклонников по всему миру.
2: Да, действительно, это люди, это звезды, такие же прекрасные, живые, да, действительно, личности, как и мы с вами, друзья мои. Ну вот, кстати, хотелось поговорить о том, что быть звездой — это уже работа на полную ставку. А вот быть звездой и одновременно воспитывать детей в одиночку — это уровень сложности, о котором редко говорят вслух. Среди таких звезд, кстати, выделяют прекрасную и замечательную Кэти Холмс, кстати, бывшую, экс-бывшую супругу Тома Круза, хотел сказать. Да, действительно, Тома Круза после развода с этим актером, Кэти Холмс фактически одна воспитывала дочь, и пока бывший муж все реже появлялся в жизни, все больше выполнял опасные трюки, значит, залезал на высокие башни, прыгал с самолетов. В общем, наследница актрисы старалась компенсировать этой заботой и постоянным присутствием рядом. Вот такая вот прекрасная мама, которую хочется, собственно, и памятник при жизни поставить.
1: Ой, этим лучше не заниматься, друзья мои, лучше статуэтки раздавать, знаешь ли, по работе его заслуженные. Вот и она, знаете ли, идет к Олимпу и обязательно добьется этой самой пресловутой тарелки, статуэтки, да и не только. Тейлор Свифт, друзья мои, побила рекорды стриминга с песней для истории игрушек 5. Да, певица выпустила песню для анимационного фильма, которая уже установила несколько рекордов стриминга. Вот, например, на Spotify песня стала самым прослушиваемым кантри-треком за один день среди социальных, в общем-то, таких вот классных исполнительниц сольных, которые выходят со своими поклонниками на раз-два-три на общение через социальные сети. А вот, кстати, на Apple Music побил рекорд среди саундтреков по первому дню прослушивания. А вот на Amazon Music сингл стал самой прослушиваемой песней 2026 года за один день. Кстати, Тейлор Свифт призналась: я всегда мечтала написать песни для этих персонажей, история игрушек, которые обожала с 5-летнего возраста. К слову, премьера фильма состоится уже совсем скоро, 19 июня, и, посмотрев его, можно будет услышать саундтрек в исполнении Тейлор Свифт.
2: Ну, собственно, я надеюсь, что сегодня мы услышим Тейлор Свифт на протяжении всего нашего эфирного дня, поэтому оставайтесь вместе с нами. Много интересной музыки и, конечно же, вашего настроения здесь и сейчас в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро».

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9, порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 20. Температура воздуха по области от 15 до 20 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20, выше 0.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
7: Пусть за шашлычок.
8: А вот так! И это десятка.
9: А вот так?
10: И уже 14.
11: А если так, уже 14,4.
9: Так это рыба.
11: Нет, это альфа.
12: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
13: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
14: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
13: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
15: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: Майская Романенко. После, собственно, блока погоды, блока рекламы, так, мы появились здесь. Правда, тара-тара-там.
1: Мы есть.
0: Да, друзья мои, утреннее шоу «Самое доброе утро». Это мы здесь, команда, которая, знаете ли, сегодня жутко за вас переживаем. По какому поводу? Сейчас кто-то едет, думает, а что за меня переживать? У меня все нормально. Значит, у вас все нормально, это очень круто. Но есть и люди в городе Бресте. Я уверена, что из Брестской области сегодня будут съезжаться огромное количество людей сюда, в Брест, знаете ли, в центр города исторического. Огромное количество тех талантливых, неприступных, которые желают от Вселенной сегодня получить маленький знак, что да, ты молодец, ты движешься по правильной дороге, все не так просто, но ты делаешь, потому как дорогу осилит идущий, а музыкальную дорогу бегущий, звучащий и поющий, друзья мои. Ну что, так или иначе анонсировали много-много раз, а сейчас очень даже напомним. Ты слушай, мне волнительно, Романенко, не представляешь, потому что когда я была, скажем так, помоложе, да. Где же было то мое ложе и так далее, ты знаешь, я очень трепетно к этому ко всему относилась, это было что-то невероятное. Да, друзья мои, сегодня 16 июня на календаре, а значит Брест, ну кто готов сегодня показать себя? Вас ждут талантливых, крутейших, которые готовы заявить о себе сегодня где? Конечно, караоке-клуб «Жемчуг» в городе Бресте, Богданчука 125, 16-18 июня, друзья мои, вас готовы услышать, а вы готовы зажить, чувствую я. С 12 до 18 сегодня вас готовы действительно рассмотреть, расслушать абсолютно каждого без исключения того, кто желает стать новой звездой «Фактор Бай». 16-17 июня, Брест, Богданчука, 125, караоке-клуб «Жемчуг» с 12 до 18.
1: Ох, я-то думал, белорусов уже нечем удивить, оказывается, ищем не только музыка, но и уединение с природой матушкой. Вот так я продолжу. А все почему? Потому что помимо прекрасной информации, помимо прекрасного инфо-музыкального повода, тоже появились такие вот кадры, где, значит, проезжающие машины, абсолютно наши простые белорусы, значит, засняли вот такой вот интересный кадр, где на фонарных столбах в ряд, значит, сидят... аисты. Да, кстати, действительно, белорусов еще можно аистами удивить. И многие предположили, что вот так вот они грели, значит, на этих фонарных столбах лапки после обильного дождя, который вот, наверное, с выходных дней вот просто не заканчивается. Действительно, все это можно увидеть в сети интернет. И они вот, понимаете, как в ряд просто, как ответственные люди, я вот так скажу, наверное, ждут свою очередь на потепление, собственно, как и мы пытаемся согреваться вместе с вами благодаря прекрасным композициям.
0: Ой, друзья мои, ты чувствуешь, я сегодня очень жарко от волнения, потому что человек держит путь-дорогу сюда, в город Брест, а может быть, вы житель города, и уже, возможно, выстраиваетесь в очередь и занимаете ее, потому что я знаю, что ранее, когда были прослушивания, да, жителей Первого региона и жителей Бреста на «Фактор Бай», очереди были колоссальные, поэтому, друзья мои, вероятно, вы уже в пути, слушайте нас. Главное, что я вам скажу, пожалуйста, в волнении не забудьте паспорт, это очень важно, потому что бывает такое, все, я собрался, все, песню помню, все, готов, паспорт забыл.
1: Но это про меня.
0: А, да?
1: Отсюда ли еще далеко ходить? Я, собственно, и не ношу никогда его, чтобы не забывать, понимаешь?
0: Романенко, слушай, с другой стороны, ты знаешь, фактор дает шанс абсолютно каждому, знаешь почему? Потому что это не просто фактор, это фактор бай, Романенко. А значит, можно, нужно, и поэтому спой. Так.
1: Это маленькая пробуксовка. Хорошо. А я не знаю, что петь.
0: Слушай,
1: я
0: правда не знаю, что петь. Любую. Ну давай из «Иванушки Интернешнл», из «Руки вверх». Что помнишь?
1: Пам-пам-пара-пам-па-пам-парам-пам-пам-пам.
0: Бременские музыканты попахивают. Так,
1: это не «Иванушки Интернешнл». Подожди. Хорошо. Тополиный пух.
0: Ну давай.
1: Давай. Ну давай все вместе. Давай вместе с тобой, ты майская.
0: Давай.
1: Тополиный пух. Жара, июль. Ночи такие звездные.
0: Да. А где же наш дождливый июнь? А вот он за окном, друзья мои. Ой, слушайте, очень хочется надеяться, что июль действительно будет не только тополиным, но и очень жарким. А пока здесь устраиваем жару мы в прямом эфире. Майская Романенко здесь. Благодаря тебе, дорогой радиослушатель, включайся и пусть день будет удачный.

0: Реклама. Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
1: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Эх, Романенко, ну что, готовы тебя проверять. Главное, чтобы времени хватило. 8 часов 53 минуты готова тебя мучить. Расскажи мне, пожалуйста, какие бы три совета ты бы дал себе 20-летнему?
2: Давай. Слушай, я их дал, я их исполнил вот по сегодняшний день. Значит, не женись. Не женись в квадрате, не женись в кубе. Вот те три совета, которые я бы себе дал до 20 лет.
1: Романенко дал и сам нарушил, понимаешь?
2: Слушай, нарушил уже поздно, действительно поздно. Мне уже было, наверное, 29 лет, насколько я знаю. Это было в прошлом году, поэтому я нисколько не жалею. Найдите, значит, лишнюю частицу и уберите.
1: Ой, друзья мои, главное, чтобы, знаете ли, вашим самым, знаете ли, сильным в жизни приоритетом и выбором действительно была ваша супруга. Ваша вторая половина. И не только супруга, а еще и муж. Вот в этом, мне кажется, наша сила. В наших вторых половинках в том числе.
2: Да, смотри, есть еще такой вопрос интересный. Юля, вот если была бы возможность избавиться от какого-нибудь музыкального жанра, что бы за жанр это был, вот лично для тебя? Вот что тебе, давай так, что тебе меньше всего нравится?
1: Слушай, вот это вот панрок, вот этот рок, вот это я, вот ну, не знаю, тут Кравченко сидит, Антон наш звукорежиссер, человек, который,
2: Да что вы говорите, он всячески показывает нам, что какой панк-рок.
1: Ну, ты знаешь, ну нет, Романенко, ну мне это не близко, правда, вот это орущие, кричащие люди с потлатыми волосами на голове, вот этими совершенно сумасшедшими, обезумевшими глазами, возможно, так они влюблены в то, что делают, в ремесло своей жизни и так далее, но вот для меня это конкретно не близко. Но однозначно, если оно существует в этой вселенной, значит, это кому-то необходимо. Правильно? Правильно. Так.
2: Да. Ага, все понятно теперь.
1: Что можешь резюмировать, имея мой ответ?
2: Слушай,
1: сейчас
2: что такое? Могу резюмировать? Mm-hmm. Вот честно я тебе признаюсь, не в обиду, наверное, сказано какому-то жанру, вот я, например, кантри не сильно понимаю, не то, чтобы я его не люблю.
1: А я люблю.
2: А вот как-то непонятненько вот лично для меня. Не знаю, вот все-таки нужно, наверное, взять какой-то альбом, нужно выйти и на какое-то время найти для себя и услышать. Вот,
1: слушай,
2: действительно.
1: Можно взять панк-рок, можно взять кантри, соединить, это получится что-то невероятное. Это интересно, мне кажется.
3: Во-первых, панк-рок, а во-вторых, Тейлор Свифт.
1: Вот, а мы, кстати, о ней сегодня говорили. Это человек, который появился из ниоткуда, здесь был, дорогие люди, если вы удивились сейчас. Да, это наш Антон Кравченко, благодаря которому здесь все функционирует, работает, кнопки горят, микрофон тоже в рабочем состоянии. Это немаловажно. Романенко, мой вопрос следующий летит к тебе. Расскажи, у тебя приоритеты с возрастом твоим мудрым, таким тяжелым, меняются?
2: Слушай, приоритеты, наверное, да. Примерно, да, меняются, но они такие, знаешь, вот больше вот в семейную часть куда-то уходят. Все-таки, если раньше я мог позволить себе больше проводить время с друзьями, сейчас провожу все-таки меньше. Не потому, что я стал обладателем кольца на безымянном пальце, просто все-таки как-то, знаешь, жизнь расставила все на свои места. Больше спокойствия, спокойствие.
1: Ровным счетом, как, наверное, и треки в плейлисте, вот эта вот история. Обручальное кольцо.
2: Непростое украшение. Ну, не поспорить, друзья. Ну, вроде как бы помучили немножко друг друга, да?
1: Не готов ты меня еще мучить, дай вопросиком своим.
2: Еще одним.
1: Ну, давай.
2: А, давай, слушай, давай, вот такой вот вопрос самый простой. Вот какая погода тебе нравится, майская? Вот только честно.
1: Между этой, которая сейчас, и между той жарой, которая будет в ближайшие выходные. Там обещают до плюс 30 градусов тепла. Да, и между вот этим абсолютно золотая середина. Друзья мои, мы желаем вам золотой серединной мысли сегодня в вашей работе, в вашей жизни и в ваших делах. Ну и, конечно же, совместное времяпрепровождение. Это наше все, поэтому подключайтесь, будьте с нами. Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юля Майская, Влад Романенко, к вашим услугам.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Первый регион. Сегодня.
1: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Уже завтра в Бресте пройдет экономический форум «Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества». Это возможность для отечественного бизнеса выйти на быстрорастущие рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Здесь проживает больше 80 миллионов потенциальных покупателей, которые ждут товары и услуги белорусских производителей. Эксперты практики подскажут, как выбрать нишу, преодолеть барьеры, найти надежного партнера и запустить устойчивый экспорт с минимальными рисками. Более 150 участников, пошаговый инструментарий, обсуждение стратегий и реальных кейсов. На портале службы занятости населения наниматели Брестской области заявили более 1600 вакансий для трудоустройства несовершеннолетних. Юноши и девушки трудятся на базе школ, колледжей, учреждений дополнительного образования, территориальных центров социального обслуживания населения, социальных пансионатов, библиотек, предприятий ЖКХ, парков и мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Второй год реализуется республиканский проект «Время добрых дел», в рамках которого молодежь помогает пожилым людям и людям с инвалидностью в реабилитационных мастерских, участвуют в организации мероприятий и обучении компьютерной грамотности. В прошлом году в учреждениях социального обслуживания было трудоустроено 104 учащихся, из них 60 в возрасте 14-16 лет. В текущем году работа продолжается. Заключены договоры с рядом центров и пансионатов, подчеркнула заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Ирина Федчик. Она добавила, что летом в управлениях по труду, занятости и социальной защите работают горячие линии по вопросам трудоустройства молодежи. Кроме того, проводятся молодежные ярмарки вакансий, отметила заместитель председателя. Площади плантации клубники значительно увеличились в Лунинецком районе. По данным сельисполкомов, если в 2022 году клубнику выращивали 2291 личное подсобное хозяйство, то сейчас более 4500, а площади под эту культуру выросли более чем в 4 раза, до практически 800 гектаров. Лидерами по производству красного золота являются Дворецкий и Вульковский сельсоветы, где плантации суммарно раскинулись примерно на 600 гекторах. Если же говорить о валовом сборе ягоды, то точно подсчитать не представляется возможным, так как речь идет о личных подсобных хозяйствах. Но учитывая, что многие жители района занимаются выращиванием ягодных культур на вполне профессиональном уровне, то можно с уверенностью сказать, что несмотря на капризы природы, например, в виде возвратных заморозков, в этом году объемы производства составят даже по самым скромным подсчетам более 10 тысяч тонн.
0: Первый регион. Сегодня.
1: Продолжаем выпуск. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Николаевна Пух завтра с 11 до 13 часов в общественной приемной Ленинской районной города Бреста организации «Белая Русь» проведет прием граждан с жителями Брестского западного избирательного округа номер 1. Предварительная запись по телефону 53 89 87 в рабочие дни с 9 до 16.
0: Год белорусской женщины.
1: В год белорусской женщины Брестская областная библиотека имени Горького реализует выставочно-просветительский проект «Радима подшинается жанчыны. Славутые особы Берастейшчыны». Проект посвящен женщинам Брестской области, которые в настоящее время вносят значительный вклад в развитие науки, культуры, образования, спорта, бизнеса и других сфер экономической и общественной жизни региона и республики. Проект включает серию встреч с успешными женщинами различных профессий и знакомства с тематической документной экспозицией. Сегодня в 14 часов состоится вторая встреча проекта. Специальный гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва, член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, председатель Белорусской федерации плавания Ольга Степусь. Агрогородок «Дворец» Лунинецкого района приглашает на клубничный праздник. 27 июня в клубничной столице Беларуси пройдет второй этап регионального праздника «Лунинецкие клубницы». Первый этап состоялся 27 и 28 марта в формате Международного ягодного форума в Микошевичах и объединил специалистов из Беларуси, России, Сербии и Италии. Летняя часть в агрогородке станет яркой кульминацией сезона. Гостей ждут ярмарки, дегустации, семейные активности и большая концертная программа, приуроченная к пику ягодного сезона. Польская сторона готовит открыть 9-километровый участок скоростной трассы, примыкающей к белорусской границе в 2029 году. Главное управление национальных дорог и автомагистралей подписало контракт на проектирование и строительство более 9 километров автомагистрали между Киевецом и Добрынью. Данный участок дороги ведет к белорусским пунктам пропуска Брест и Козловичи. Этап проектирования займет 10 месяцев, а полевые работы еще 22 месяца. Зимний период с 16 декабря по 15 марта не будет включен в сроки строительства, сообщили в Главном управлении национальных дорог и автомагистралей. Тем временем белорусская сторона интенсивно развивает приграничную инфраструктуру. В этом году открылись крупные зоны ожидания перед пунктом пропуска для грузовиков Козловичи и автомобильным переходом Брест. Здесь также активно развивается придорожный сервис. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Самое доброе овощное утро, я бы сказала. Ну что, тот период, который сейчас происходит, несмотря на то, что дожди и так далее, между прочим, огородники радуются. Говорят, здорово, земля сырая, все так поливает, дождик, урожай будет и так далее. Но вот когда, знаешь ли, помидоры начнут чернеть, которые не в теплице растут на улице, вот тогда мы с вами запоем другие песни. Друзья мои, ну ведь для многих из нас работа – это не только посещение офиса, работа с документами, за компьютером. Для многих вообще из Брестского региона, особенно Столин, да, Столинщина, для них связана работа именно с выращиванием овощей, разного рода культур, и это потрясающе. Благодаря этим людям мы можем вкушать вкусные свежайшие огурцы, помидоры, и не только вам. Большой-большой привет, люди, которые трудятся у нас на земле, и вообще всем аграриям, и низкий поклон вам за вашу работу, правда. Сегодня вместе с тем день свежих овощей. Почти профессиональный праздник тех людей, которые действительно работает на земле и выращивает для нас разного рода овощи. День свежих овощей, мне кажется, абсолютно такой нежный намек от природы, что пора наконец заглянуть в овощное дело, кто не выращивает сам, не только за картошкой. И им как раз радует первой зеленью, редиска, огурцы, всем тем хрустящим, что так просится в нашу салатницу, друзья мои. В общем, не обязательно резко становиться, конечно же, вегетарианцем, да, и переходить чисто на овощи. Можно сочетать белок обязательно с овощами, витамины, яркие краски на тарелке. Это то, что поднимает настроение с самого утра. Поэтому, если вы завтракаете, приятного аппетита.
2: Ой, не просто приятного аппетита, друзья. Еще пополняйте свой рацион действительно вот этими приятными летними салатиками. Но вот у меня представление об овощах было с детства немножечко иное. Во-первых, у нас действительно был и есть магазин под названием «Овощной», куда я еще, будучи маленьким человеком, ходил вместе со своим дедушкой. Когда вот заходил, постоянно спрашивал. Я говорю: «Дед, слушай, а чем так прикольно пахнет?» Он такой: «Ну чем-чем? Тут картошка на прилавке, тут тебе, значит, свекла, невероятное количество натуральных, кстати, соков продавался, да, вот в больших вот этих вот трехлитровых банках. Сейчас у нас тоже, благо, многие, скажем так, магазины, большие супермаркеты продолжают эту приятную традицию, скажем так, пополнять нас, наши вот эти вот продуктовые корзины приятным количеством, большим, главное, количеством витаминов, за что вам огромное спасибо».
1: Слушай, у нас в Беларуси, во-первых, до того, как вообще появиться в супермаркетах, у нас в Беларуси производят эти самые соки, невероятно полезные, в трехлитровых банках. Да, не только, знаешь ли, яблочные, грушевые, ананасовые, почему бы и нет, да? А еще томатные в трехлитровой банке.
2: А мне морковный нравится, кстати.
1: А тыквенные? Это же песня песенная.
2: А вот не пробовал,
1: это, знаете ли, друзья мои, купляйте белорусское, потому что, на самом деле, те, кто приезжает к нам, тут же идут по нашей косметике. Это первое. И по нашим продуктам однозначно, потому что знают, что, знаешь ли, белорусские продукты – это безопасно, вкусно и полезно, друзья мои. Кстати, Романенко, как ты думаешь, вообще, а существует ли аллергия на офисную работу?
2: Слушай, аллергия на офисную? Да! Да? Я думаю, 100%.
1: Слушай, я думаю, что особо на офисную работу нет, а вот аллергия у меня на офис сегодня. Есть такой момент, знаешь. Проснулся человек: «Слушай, у меня сегодня аллергия, что-то я чихаю, кашляю. Можно я не пойду на работу, у меня начальству звонишь и говоришь: у меня как-то аллергия сегодня обострилась на офис, можно не пойду?» Так слушай, оказывается, аллергия на офис существует. Да. Это доказали врачи. И для вторника это очень актуальная информация в том числе. То есть пыль, недостаточная вентиляция, химические вещества, торгтехники зачастую действительно вызывают заложенность носа, чихание, головные боли, утомляемость и так далее. Если все это есть, накопилось, друзья мои, матушка земля примет абсолютно всех для работы, потому что, мне кажется, возделывать землю, получать вот эти самые вкусные полезные овощи у нас на белорусской земле, абсолютно может каждый поменять вот этот профессиональный ориентир.
2: Абсолютно. Работать на свежем воздухе тоже хорошо. А кому мешает вынести вот рабочие вот эти вот офисные прилады себе на свежий воздух? Вот у тебя и стул, здесь тебе офисное кресло, компьютер. Сиди себе на свежем воздухе и работай.
1: Я знаю, что многие слушают нас, работая на земле. Присылают нам фотографии, правда, из там мега-крутейшего комбайна, который компьютеризирован, да, трактора, и это очень здорово. Люди, если вы сейчас работаете, возделываете, я не знаю, убираете, сажаете, в общем-то, здесь я не особо мастер, обязательно дайте нам знать, потому что нам приятно звучать для вас сегодня, поддерживать вас и настраивать на лучший рабочий день на старте дня.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликит. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
7: Уже в кино.
8: Внеземные ягоды как-то влияют на животных. Но как именно?
9: Ю-ху! Вы говорите?
10: Я говорю, что ты говоришь.
11: Приключенческая комедия для всей семьи.
12: Скоро Зоя обратится необратимо.
13: Что происходит?
10: Я не знаю.
14: Да расслабься.
11: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
15: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Слухай наших.

0: дайте мне угля, хотелось мне сказать, друзья мои, ага. Но скажет он.
1: Влад Романюк. Да, рифму я, конечно, друзья мои, не придумал, но, тем не менее, я хочу сказать, что все вот эти вот наши знакомые прилады, знакомые с детства, знакомые с летнего сезона, под которые мы часто собирались большими компаниями, брали гитары, уезжали с палатками в леса и вот так на долгое-долгое время. В общем-то, вот все вот эти вот моменты, они же воспитаны на самом-то деле советскими фильмами, в том числе. Вот как мне казалось, когда мы с родителями тоже сидели, смотрели этот костер, эту песню, у костра, это как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались, правда ведь?
0: Это правда, ты знаешь, а я вот еще подумала, да. Что советские фильмы воспитывали в нас не только тягу к искусству, к походам, а еще к работе. У нас рубрика есть потрясающая «Работу работок», которая действительно говорит о том, что в мире есть огромное количество разного рода профессий, которые, например, нас удивляют в стране. И, например, та форма работы в нашем регионе молодежи, молодежи тоже, возможно, удивит и других представителей, я не знаю, мира всего. Но мы за то, чтобы наша молодежь приобщалась к труду, и по факту сейчас вам расскажем об этом.
2: Работу работай.
0: Друзья мои, вообще лето отличный шанс, и никто со мной не поспорит, я уверена, заработать на личные хотелки. Было такое, вспоминайте себя. В Брестской области для школьников и студентов создали тысячи возможностей провести каникулы с пользой. Мы часто об этом говорим и будем вам напоминать, если вы еще не знаете, а как же так ребенка пристроить-то на работу. Друзья мои, служба занятости первого региона уже заключила 480 договоров с нанимателями. Самые востребованные и популярные направления – это благоустройство, озеленение, подготовка школы, колледжей к новому учебному году и вместе с тем спасение книг. Такая достойная вообще форма работы, ремонт библиотечных фондов, изготовление швейных изделий. В общем, молодежь может работать в школах, библиотеках, парках, на предприятиях ЖКХ и, конечно же, на территории мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». Поэтому, друзья мои, акцентируйте на этом внимание. Кстати, в этом году трудом занято уже 249 таких ребят, а также 190 детей и семей, которым необходимо и помощи, и, конечно же, тоже детки, которые желают иметь свои денежки на карманные расходы. И это очень здорово, что у нас в первом регионе, в стране, в Беларуси в целом есть такая уникальная возможность. Это, знаешь, наконец-таки дождались. Мама с папой вставали на работу. Тут ребенок ранним утром встал. Ты куда? Он на работу. Хороший ребенок.
1: Ты знаешь, что если вообще, в принципе, отталкиваться от нашего начала-начала, я вот все-таки говорил про советские фильмы, про кино, и мне тут вспомнился кинолог. Нет, друзья, это не одно и то же. Это совсем разные, значит, специфика работы. И хочу заметить, кстати, вот в выходные дни, между прочим, я лично видел своими глазами такой вот интересный вид спорта, как флайбол. То есть это действительно командный вид кинологического спорта. Это работа с собаками, которая представляет собой собачью эстафету с препятствием. Вот представьте себе веселые старты, которые были когда-то давно созданы для людей, такие же есть и для ваших четвероногих друзей. И я вам хочу сказать, что работа кинолога, пусть и не такая редкая, как может показаться на первый взгляд, но очень интересно найти общий язык с, не только со своей собакой, но и, конечно же, с теми прекрасными, милыми дружками, песиками, которые приходят вместе с хозяевами и, конечно же, пытаются как-то найти вот то самое общее и целое. Это дорогого стоит.
0: Да, на самом деле, ты знаешь, вот сейчас это клуб кинологов и так далее, а раньше появление первых клубов собаководства, так они назывались, отнесено аж к 1873 году. Это уникально и доказывает, что собака – друг человека, как говорили в советских фильмах, правда, и всегда бок о бок шла рядом с человеком, помогая ему во все времена, и военные в том числе, друзья мои. Кстати, этих самых четвероногих друзей можно будет видеть и на реконструкции, которая у нас состоится уже в окончании этой недели в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой». Ты знаешь, когда я видела реконструкцию своими глазами, и не раз меня всегда поражали эти самые обучаемые овчарки, большие собаки, которые были в эпицентре реконструкции, воспринимали все настолько реально.
1: Да, друзья, действительно так, поэтому не пропустить, как говорится, программой, да, памятного мероприятия всегда можно ознакомиться на официальных страницах наших интернет, собственно, и я хочу, наверное, отдельной строкой отметить следующее, что быть и действительно находиться в эпицентре этого события, это дорогого стоит.
2: Работу работай!

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно и с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9, порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 20. Температура воздуха по области от 15 до 20 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20, выше 0.
1: Реклама.
2: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ой, друзья мои, да, иногда бывают такие ситуации в жизни, когда ты четко идешь ко дну. Либо ты не планировал, тебя взяли и опустили на это самое дно, списав с твоей карты целую зарплату. Мошенники, если вы вдруг слышите нас, знаете, вы непорядочные люди. Ну, кто-то сейчас, конечно, посмеется там за, знаешь ли, за микрофоном у нас, да скажет, что вы говорите, Юля, а мы и не знали, собственно. Ну да, вообще, мне кажется, что законы физики, когда Земля круглая, оно все возвращается, и точки надо так или иначе будут расставлены со временем однозначно. Я очень воспринимаю вот, ты знаешь, обман людей близко к сердцу, вот непорядочность человеческую. Для меня это просто вот резонансное с моей жизнью, с моим человеческим фоном событие. Эксперты рассказали, как действительно футбольный турнир, которому радуются люди всего мира, стал еще одним прикрытием для обмана болельщиков и фанатов футбола. Мошенники всегда, конечно, используют для обмана актуальную повестку дня, и мы это знаем, поэтому проходящий сейчас футбольный чемпионат мира стал еще одним способом для вымогательства денег у людей, которые зарабатывают их честным трудом. Среди, кстати, основных схем, знаешь, какие?
1: Тут
0: все те же фишинговые сайты, да, и группы с трансляциями, внутри которых для просмотра матча там требуется пройти бесплатную регистрацию. Это же все вот как бы на поверхности, ведя данные банковской карты, да, для подтверждения возраста там или еще чего-нибудь, или там оплата элементарно в 1 рубль какой-нибудь для того, чтобы тебе площадка была доступна. В общем, в результате карта чего? Оказывается, скомпрометирована, понятное дело. Ну и другим таким моментом кражи является, конечно же, кража данных, становится скачивание специального приложения для просмотра футбола, трансляции именно. Ну и в таком случае под прикрытием легальной программы может оказаться, друзья, на ваших гаджетах вирус пресловутый. Часто подобные программы могут быть, конечно, незаметны нам, пользователям, и обчищайте наши банковские счета и карты. Да, мошенники по-прежнему могут. Поэтому, друзья мои, будьте, пожалуйста, фанатами футболов, да, но вместе с тем предусмотрительными футбольными фанатами, для которых, конечно же, мне кажется, для кумиров вот эта вот история, когда футболисты очень часто расстраиваются, понимая, что люди хотят посмотреть трансляцию матча, теряют свои денежные средства.
1: Но это действительно так, кстати. Бесплатный сыр бывает лишь только в мышеловке, и сейчас вот поныне существующее время, да, вот проходит чемпионат мира по футболу 2026 года, я знаю, что многие онлайн-трансляции можно найти благодаря, знаете, таким небольшим ухищрениям, ну, лично вашим, в хорошем смысле этого слова, просто немножечко либо подождать, либо поискать, потому что все-таки поиск хорошей картинки и качественного звука, видео и игры требует терпения. Поэтому, друзья, не подписывайтесь на какие-то сомнительные предложения, что-то оплатить, скинуть банковскую карточку, номер, там 3 цифры на обороте. Просто попробуйте заняться хорошими, качественными поисками. Ну и тем более, я знаю, что наши белорусские каналы зачастую транслируют хороший, правильный белорусский спорт, в том числе, и, конечно же, мы говорим не только про мировой футбол, но и про футбол наш, белорусский, чтобы понаблюдать за прекрасными командами, за нашей прекрасной Брестской командой футбольной, хоккейной в том числе. Поэтому, друзья, болите за наших, и пусть у вас обязательно все получится.
0: Ну, признайтесь, следите ли вы за чемпионатом мира по футболу? Как у вас с этим дела обстоят? Находите ли вы действительно минутку для того, чтобы в обеденный перерыв, возможно, посмотреть? Ну, и насколько вы фаворит наших белорусских футбольных команд? В этих ребят нужно верить до последнего. Да, я совсем недавно видела интервью, как один наш игрок, Динамо Брест, говорил, ну, вышли на поле, там похихикивают фанаты вроде, ну, давайте, может, на этот раз. Друзья мои, вы знаете, оказаться на футбольном поле, показать результат, стоять за всю страну, это на самом деле, правда, не так просто, как кажется. Ну, ребята, огромная, колоссальная ответственность, тем более Беларусь все-таки, как ни крути, спортивная страна, а вообще государство вкладывает огромное количество денег же средств для того, чтобы развивался спорт на достойном уровне здесь, в Беларуси. Поэтому мы всегда за наших, мы всегда поддерживаем. И я знаю, что любой проигрыш – это еще лишь один шаг на пути к большой победе.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Ну что, я дождалась, правда? Я дождалась наконец-таки. В эфире Майская Романенко, утреннее шоу «Самое доброе утро».
2: Ой, ну ладно тебе уже.
1: 9:54. Друзья мои, всем огромный родинный привет. Это мы, если вы думаете, что включили какую-то минскую радиостанцию, нет. Это наша местная радиостанция, но вместе с тем самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, которая звучит здесь, в первом регионе, прославляет Добрещину, вместе с тем людей, которые здесь живут, созидают, в общем-то, и влюбляют друг в друга. А любовь, она такая. Между прочим, эксперты утверждают, что действительно любви все возрасты покорны именно в период весенний-летний. Поэтому, если вдруг нечаянно нагрянет эта самая пресловутая любовь у вас, а вы не были готовы, вас особо и спрашивать никто не будет. Вообще, мне кажется, что миром правит нет, ни она, ни красота. Красоту сейчас можно подколоть, нос подтянуть, там дорисовать, все. А именно любовь, то самое, что, знаете ли, невозможно вообразить. Она есть, либо нет.
2: Слушай, ну а любовь к хорошему кино и киноискусству тоже стоит не на последнем месте, я тебе хочу сказать. Вот не просто так мы заговорили с тобой о фильмах и о кино, о кинологах, да, и будет с ними тоже все хорошо. Друзья мои, я все-таки хотел продолжить мысль. Оказывается, сейчас большое количество ремейков, они переснимаются, какие-то успешные, какие-то менее успешные, но они имеют место быть. Оказывается, вот появилась новость в интернете о том, что Филипп Янковский, небезызвестный, Анна Михалкова и Денис Косиков сыграют в новой адаптации советского фильма «Курьер». Да, многие его помнят по золотым цитатам, по прекрасному актерскому мастерству Олега Басилашвили и не менее именитых актеров. Ну и, конечно же, та самая сцена, когда он снимает с себя пальто и передает своему другу, говорит: «Возьми, пожалуйста, пальто и думай о великом». Это ли не цитаты? В общем, друзья, действительно, не призываем вас конкретно ходить в кинотеатры на определенные киноленты, а просто напоминаю вам о том, что в мире существует бессмертная советская классика, которую приятно пересматривать.
1: Ой, друзья мои, да, однозначно, но ты знаешь, современные фильмы, да и классика в том числе, базировались на еще ранней классике. Такое может быть? Может быть. Лиза Чеботина совсем недавно играла у нас здесь в плейлисте. Напомни трек.
2: «Мотив преступления».
1: Вот, «Мотив преступления». Как-то ей сказали: да ты что, это самое настоящее преступление. Когда Лиза Чеботина, знаешь ли, преобразилась в Мэрилин Монро и вышла перед журналистом, все просто ахнули от, в общем-то, сходства. А потом в «Любовь Гурченко» тоже. И ты знаешь, ей тоже весь этот, знаешь ли, вот этот советский фэшн очень даже пошел. Друзья мои, перевоплощайтесь в жизни в главные роли, если хотите, в разные роли, но при этом обязательно оставайтесь самим собой. Потому что обман, он на поверхности. А вообще, долго обманывать — это плохая, вредная привычка и влияет на продолжительность жизни. Вместе с тем, это эксперты утверждают, а я с ними очень даже согласна. Ну что, мы целой командой перелетаем в следующий музыкальный час, не теряем друг друга. Всем привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко советует Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике в рамках нынешнего ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Главу государства спросили, может ли Америка, стремясь урегулировать конфликт с Ираном, оказать влияние на Израиль, чтобы тот, в свою очередь, прекратил агрессию.
2: Абсолютно можно. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прям сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
0: Новости.
1: К другим событиям. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко с рабочим визитом посетил Брест. По сообщению пресс-службы Палаты представителей, перед стартом второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который пройдет в городе над Бугом с 20 по 22 июня, Игорь Сергеенко провел выездную рабочую инспекцию в Бресте. Основная цель визита – проверка готовности ключевых объектов к приему парламентских делегаций и экспертов из десяток стран. В работе совещания принял участие и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Свыше 370 километров республиканских дорог обновили в Беларуси за январь-май, сообщили Белта в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. Всего план на этот год включает ремонт более 1700 километров. Комплекс работ включает обновление покрытия, обочин, нанесение дорожной разметки, замену знаков и другое. Так, для унитарного предприятия «Брест-Автодор» знаковым проектом стало завершение работ по устройству музыкальной дороги на подъезде к Национальному парку «Беловежская Пуща». Участок протяженностью 700 метров расположен перед агрогородком Каменюки Каменецкого района. Специальная дорожная разметка нанесена на полосе движения холодным пластиком, при наезде на которой в салоне автомобиля слышится композиция «Беловежская пуща» ансамбля «Песняры». О приближении к дорожному объекту автомобилистов предупреждает информационный знак. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Романенко, я вот подумала, хорошо быть взрослым, правда?
2: Ой, точно.
1: Помнишь, когда-то мы детьми мечтали вырасти, быть взрослыми, ходить на работу, не делать уроки, не сдавать сессию. И так же долго мы этого ждали. То сейчас я замечаю, что у подрастающего поколения, даже у зумеров, есть такая фраза: «Ой, как быстро год пролетел! Ой, как быстро время летит!» Подожди, если у них, у зумеров, быстро время летит, то что делает оно у нас, у миллениалов? Оно пролетает мгновенно, мы даже моргнуть не успеваем.
2: 100%.
1: Это так. Лето 2026 года. Оно тоже для нас кажется таким простым. Мы держим ориентиры на отпуск. Сейчас у многих ребят, подрастающее поколение наше, у них, знаете ли, определяется судьбоносный жизненный путь. Ребята выбирают себя в профессии, профессию для себя. Это невероятно важнейший этап в жизни не только молодого человека, девушки, но и всей семьи в целом. Друзья мои, ведь в колледжах Беларуси тем временем, да, прием документов в полном разгаре у поступающих на уровень профтехобразования. Продлится прием документов до 23-го. Нет, по, важно сказать, по 23 августа включительно. Так что, знаете ли, если ваш ребенок выбирает для себя такую ступень образования после 9 класса и решил, что пойдет получать образование профтех, конкретно поддержите его в этом выборе. Тем более у нас в Беларуси есть огромное количество колледжи, которые дают отличнейшее образование. А раньше, как в советское время, действительно, поступали вот люди, не знаю, часовое училище, потом заканчивали заочно институт, раньше были институты.
2: Конечно.
1: И, собственно, гордились потом. И им доверяли, кстати, профессию в руки, потому как знали, что человек прошел, начиная с азов. Это важно.
2: Да, действительно, со временем, правда, все становится более универсально, и, тем не менее, нельзя забывать о вступительной кампании, да, для абитуриентов на среднеспециальном образование, поэтому приятно наблюдать за выбором младшего поколения, назовем это так, потому что они все-таки, наверное, продолжение нас, и они становятся все более независимы и интересны в своем выборе профессии, потому что в будущем они понимают уже наверняка, где, с кем и, собственно, при каких обстоятельствах они будут работать, выбирая свою профессию. Ну и, конечно же, поступая на высшее учебное заведение, люди-то, ой, думают далеко и далеко и надолго, и пусть так оно и будет, и действительно, все профессии хороши, все профессии нужны, а самое главное, что за молодежью будущее, это факт.
1: Это да, вообще, на самом-то деле, в этом году в Беларуси около 29 тысяч человек планируют действительно зачислить в колледжи, друзья мои.
2: Немалая
1: это
2: цифра.
1: Достаточно большая такая цифра, я хочу сказать, и, за ведь каждой из этой цифры стоит судьба человека, молодого, юного, красивого человека. Благо, знаете, ехать далеко не надо, потому что в первом регионе, в городе Бресте в том числе, предоставляется отличное, крутейшее образование. У нас колледжи и предостаточное количество. И у нас железнодорожный колледж, правда?
2: Есть.
1: И политехнический колледж.
2: Конечно,
1: и медицинский
2: имеется.
1: Колледж. Один из топовых, друзья мои. Еще много колледжей. И, конечно, я уверена, что вы это все изучили. А сейчас слышите информацию. Возможно, она вам, родители, пригодится для будущего ваших детей. Самое главное вместе, самое главное с улыбкой, а еще с доверием. Доверяйте своим детям.

0: и находи на Работа.бай.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: О, Эд Ширан, потрясающе классный. Да, такой необычный человек, начиная с подхода к своему творчеству, к реализации себя в музыке. Ведь когда-то он на самом деле признался, что не он выбирал профессию, а профессия и музыка выбрала его. В тот самый момент, когда он встретился со своей супругой, делился тем, что желал бы заниматься музыкой. Да нет, не желал бы стать великим, величайшим артистом. А так все сложилось, ведь тогда его любимая поддержала, и этот трек посвящен именно его супруге, да, шикарной влюбленной женщине, которая верит в своего мужчину. Эх, девчонки, нам бы так, знаете ли, верить в наших мужчин. Этим мы займемся обязательно в этот день рабочий. Можно просто позвонить по телефону и сказать: милый, ты большой молодец, у тебя все сегодня получится. И совещание тоже пройдет сегодня с отличным итогом и результатом. Я в тебя верю. Вот мне кажется, что после этих слов у наших мужчин вырастает еще одно третье крыло. Два уже было утром наградить. Вот
1: да,
0: третья еще появилась,
1: конечно,
0: правда?
1: 100%.
0: Ой, друзья мои, вообще, чтобы быть, говорят, успешным в профессии, нужно изначально ее правильно выбрать, чтобы ни одного дня не работать и чтобы профессия была тебе в радость, а не в тягость. Мы сегодня проговорили про поступление, что жаркий период начинается у подрастающего поколения, правда, друзья мои? И мы, родители, тоже ответственны за это. Но и вместе с тем хотели у вас узнать, уважаемые состоявшиеся наши радиослушатели, а как же вы выбирали будущую профессию?
1: Ну и для того, чтобы узнать и подвести итоги, вам нужно зайти на официальную страницу Радио Брестова ВКонтакте и проголосовать, благо есть варианты ответа. Итак, по зову сердца, быть может, по совету родителей, либо родственников, либо же не я ее, а профессия

0: выбрала меня. Да, действительно, существует сейчас огромнейшее количество разных интересных тестов, благодаря которым наши молодые, молодейшие специалисты выбирают свою профессию будущего. Но раньше я не знаю, как было. Вот на моем личном примере это так. Куда баллов хватило, туда я и пошел. Да, вот действительно, вот такая вот у меня была интересная история, поскольку не было какой-то такой, знаешь, конкретной определенности. Потому что вроде бы хотелось попробовать всего, да поболее. А тут сказали, и профессия молодая, и человек, смотри, какой высокий инженер, и не надо на стремянку становиться. Руками вверх поднял, значит, сплит-систему кондиционирования поставил, и молодец.
1: Ну почему я вижу тебя вот этого жеманничества твоего, когда ты вот человек, который в 2 метра ростом, и шкаф по сравнению с тобой вообще низенькая тумбочка, и ты такой вот стоишь, ну я ж не знаю еще пока, ну я ж не определился, знаете, как бывает в жизни, 100%, я даже твое выражение лица вижу. И тут такая мама, знаешь, все определено, не переживай, вообще на эту тему не думай.
0: Решено за тебя, да, действительно. А знаете, стоит представить, сейчас даже вспомнить, как включается, значит, при помощи пульта кондиционера вот эта вот система вентилирования воздуха, действительно, пытались, долго, муторно, но, знаете, благодаря прекрасным женщинам и девушкам, которые меня окружают, здесь вот в этой студии, Юля Майская подошла, говорит, да куда ты, инженер с 5-летним стажем, без секунды, да я разберусь, берет, пару кнопок нажимает, понимаешь, и все работает. Как это происходит,
1: было.
0: Не понимаю.
1: Ой, друзья мои, потому что, знаете ли, ну давайте откровенно, мало кто из нас, большинство из нас, людей, которые заканчивали школу, они просто не знали, чем хотели бы заниматься, вот прям, знаешь, постулат, это будет моей будущей профессией. Это невероятно, но я знаю нашего, в общем-то, начальника отдела образования облсполкома Наталья Анатольевна Калиновская, уважаемый человек, человек, который влюблен в детей, человек, который делает для образования области огромное количество дел важных, нужных, полезных, в общем-то, как и весь сектор. И я вам хочу сказать, что когда-то я спросила, а как же вы решили, что станете педагогом? И человек ответил, что я всегда желала, всегда хотела и всегда мечтала. И, в общем-то, показатель и пример был педагог, который обучал Наталью Анатольевну. И это потрясающе, друзья мои. Но если у вас как-то сложилось по-другому, и у вас не было примера, а, например, были советы родителей и родственников, тоже обязательно зайдите и расскажите нам об этом. Как вы выбрали будущую профессию? Заходите в ВК, официальная группа, варианты ответов набросали. Ждем обратной связи.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный и западный от 4 до 9, порывы до 14, в отдельных районах до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте 18-20, выше 0.
2: Реклама. Давай в безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Вот так, друзья мои, иногда происходит зарисовка из жизни, когда ты обнимаешь своего уже взрослого ребенка и говоришь: ну ты пойми, мой жизненный опыт подсказывает, что тебе нужно выбирать профессию доктора. Доктора. А ребенок, например, хочет стать инженером. На минуточку, уже взрослый ребенок, который получил аттестат, друзья мои. Возможно, мастерил конструктор Лего с самого детства. И, возможно, мечтал всю жизнь быть инженером, строителем, возводить красивые города, районы и так далее, и так далее. Но, знаете ли, в пятом поколении медиков хотелось бы, чтобы прибыло. Правда, сейчас огромный привет всем медикам, кто слушает нас. Низкий вам поклон за вашу профессию. Очень надеюсь, что при всей сложности вашего труда, дорогие люди, вы с удовольствием идете на работу, возвращаетесь с нее, дабы утром тоже испытать вот такое счастье, когда, на любимую работу. И очень надеюсь, что соответствует ваш труд вашим зарплатам, и хочется надеяться. Ну и вместе с тем, друзья мои, мы поддерживаем вот таких потрясающих людей, про профессию которых мы можем говорить, но по сути знать не можем ничего, потому что оказаться мне где-то, прости меня, в районе операционной, не дай бог, все, я теряю сознание и вообще не понимаю, как люди могут взять себя в руки и ответственность за чужую жизнь. А таким человеком, мне кажется, нужно родиться. Но советы родителей могут внести коррективы.
1: Ну, а мне понравилась твоя идея, твоя фантазия по поводу операционной, Юля. Мне кажется, вот, чтобы ввести в наркоз человека, тебе достаточно заговорить его какими-то приятными словами, долго, поступательно, нежно, вот так вот по-женски. И, знаешь, никакие тогда и предметы не нужны рядом с тобой.
0: Это вот эта вот история, когда нужно человека ввести в наркоз, а, собственно, препарат закончился, и тут появляется Юля Майская и начинает убаюкивать человека. Но такое тоже может быть, друзья мои. Но на самом деле, вот вроде шуточки шуточками, но говорим мы на действительно серьезные темы, которые являются определением для будущего наших подрастающих белорусов. Классных, талантливых ребят, за которых я всегда горой, абсолютно во всем. И сегодня хочется задать вам вопрос, родители, уважаемые, а как вы выбирали будущую профессию для себя? Расскажите, мы сегодня в рамках интерактивного часа поднимаем именно такой вопрос. Заходите, наша группа ВК официальная, там варианты ответов тоже имеются. По зову сердца, возможно, а может быть, по совету родителей либо родственников, а может быть, не вы ее, а она вас выбрала когда-то профессия. У нас, кстати, под постом есть комментарий.
1: Да, у нас есть комментарий. Лилечка ставила: доброе утро. И вам, вот, значит, поступила, куда хватило баллов, говорит Лиля, но все равно профессия по зову сердца, я педагог. Вот так.
0: О, это хорошо. Лиля, вам огромный привет и спасибо за оперативность, потому что как только мы запустили пост-опрос, Лиля тут же написала нам комментарий. Спасибо за обратную связь, Лиль, для нас это, правда, очень-очень важно. Вячеслав здесь тоже появился.
1: Да, есть сообщение. Всем привет. Думаю, на выбор профессии больше всего влияют учителя. Вот, кстати, хотелось спросить не только наших слушателей. Вот, кстати, к тебе, Юля, обратиться. Вот вспомни, пожалуйста, лично на тебя, вот твой самый любимый первый учитель повлиял вот конкретно на твой выбор профессии?
0: Ты знаешь, правда, как-то повлиял.
1: Было, да?
0: Учитель белорусского языка и литературы, Татьяна Алексеевна, если вдруг слышите меня каким-то образом, низкий вам поклон за вообще возможность изучать белорусскую литературу благодаря вам. Влюбиться в творчество наших белорусских письменников благодаря вам. Я зачитывалась, правда, и на белорусской мове в том числе. И были у меня идеи стать учителем белорусского языка и литературы. Когда я была... Это в старших классах. А помладше, да, ты знаешь, я хотела быть учителем музыки. Я хотела устраивать этот самый праздник на уроках музыкальных.
1: Как чувствовал? Вот правда, действительно, как чувствовал, зная, насколько музыкальны мои коллеги, насколько прекрасны они, вот каждый по-своему. Действительно, вижу тебя учителькой музыкальной, Юлия Майская. Но вот, кстати, как-то судьба, жизнь, интерес и зов сердца распределился немножко по-своему, и вот я могу видеть Юлю своими глазами здесь, в рамках утреннего шоу, и это прекрасно.
0: Ты знаешь, на самом деле, я проголосовала за вариант, честно вам скажу,
1: да,
0: задавая вам вопрос людям, мы тоже с Владом голосуем. И когда мы сегодня спрашиваем у вас, а как вы выбрали будущую профессию, я проголосовала за вариант, не я ее, профессия выбрала, правда, меня, чему я несказанно рада, потому что я своей профессии, знаешь ли, предана своей любовью. Вот таким образом скажу. А в отношении детей, ты знаешь, да, у меня всегда была коммуникация с детьми, я всегда могла их организовать, чему-то научить, а самое главное, потом не могла от них отвязаться. Они бегали за мной и просили меня что-то рассказать, что-то придумать. Это невероятно здорово.
1: Да, в общем, друзья, пока мы не подводили итоги, у вас есть возможность зайти на официальную страницу страницу, проголосовать и ответить на вопрос, а как вы выбирали будущую профессию. Ну и, конечно же, совсем скоро, в конце этого часа, будем подводить итоги.

0: Реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Озгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Озгона Бай и по номеру 7176.
6: А вот так! И это десятка.
7: А вот так?
8: И уже 14.
6: А если так, уже 14 и 4.
7: Так это рыба.
6: Нет, это альфа.
9: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
10: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
2: Ты знаешь, я в какой-то момент подумала, что это действительно крылатая фраза. Я не выбирал профессию, профессия выбрала меня. И эту фразу можно слышать и в советских фильмах, правда,
3: да,
2: про летчиков, например. Такое было, припоминаю я такие вот зарисовки, друзья мои. Вот мне интересно, Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, профессия у него такая, знаете ли, нарисовалась. Он не думал, не гадал, а так сложилось. Кстати, человек, который доставляет нам действительно проверенную информацию на протяжении целого дня и здесь, в рамках дорожного корреспондента. В прямых эфирах мы выдаем, передаем, друзья мои, и тем самым экономим ваше время. Так вот, Сергей нам сообщает, что Варшавское шоссе и Грибоедово, изменения работы светофора, изменения по полосам движения. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. А еще Варшавский мост в сторону таможни, дорожные работы ведутся, тоже будьте аккуратны и внимательны. И тут же я Сергею отсылаю вопрос. Сергей, расскажите, а вот каким образом вы выбирали будущую профессию? Вот правда, безумно интересно. Правда, нас интересуют люди не просто так для галочки, а все те самые настоящие, с улыбками, с проблемами, с отсутствием этих самых проблем, с отличным и не очень настроением. Безумно все интересно про вас, и в данном случае говорим в контексте профессии.
3: Да, не просто в контексте профессии, но еще и пытаемся как-то вот вытянуть из вас ту долю информации, которую вы по каким-то причинам нам не говорите. Да, ввиду занятости, сложности работы, может быть, общения коллег или решения каких-то важных ситуации, связанных с работой. Но вот да, вот попробуйте. Ну, зайдите вы, проголосуйте. Ну, или напишите пару предложений нам на студийный Viber. Обратная связь, мы ее, как всегда, приветствуем, любим. Ну и, конечно, ценим каждое сообщение по отдельности. Ну и, я так полагаю, время-то уже подводить итоги, и поэтому с огромным удовольствием перед этим напомню, в чем же заключалась суть вопроса. Вот как же вы выбрали будущую профессию? Были такие варианты ответа, как по зову сердца, по совету родителей, либо же родственников, либо не я ее, а профессия выбрала меня. Ну что ж, барабанная дробь, друзья мои. Итак, к итогам. 40% отдали свое предпочтение, вариант по зову сердца. Другие 40% не я ее, профессия выбрала меня. Ну и 20% по совету родителей.
2: Ну вот такая беседа сегодня получилась у нас, друзья мои. Спасибо всем огромное за обратную связь. Я очень надеюсь, что вы, вероятно, вспомнили те самые времена, когда заканчивали школу, получали аттестат, сдавали вступительные экзамены еще по такой классической форме. Тяните билет. Билет номер 9. Прием, прием. Билет номер 9, друзья мои. И тогда, правда, вот эти наушнички, вот это вот больной зуб и так далее, это невероятно советские, опять-таки, фильмы. Очень крутое время, крутой период. И сейчас все, всех проверяют, правда. Заходит человек на централизованное тестирование. Все, с собой гаджеты нельзя. Только гелевая ручка, твой ум, твоя уверенность и бутылочка с водичкой. И все.
3: Вот так вот, друзья, налегке, казалось бы, да, заходите, сдаете, показываете свои знания при помощи, да, вот таких вот незамысловатых предметов, ну и, конечно же, потом получаете результат. А вот какой результат, узнаем-то уже совсем скоро, друзья мои, но пока, да, слушаем музыку.
2: Да, дорогу осилит идущая, помните об этом, и классного старта, и пешей прогулки в сторону победы. Сегодня желаем вам 10.57, прощаемся и говорим спасибо за отличную компанию. 7 до 11 утра здесь со счастливыми и довольными лицами были мы, команда утреннего шоу. Прощаемся до завтра.
3: Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что с позиции справедливости Иран вполне может заявлять претензии на обладание ядерным оружием. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие, заявил Александр Лукашенко.
2: Израиль не та страна, которая обладает колоссальными ресурсами, как, допустим, Россия в конфликте с Украиной, чтобы воевать с Ираном. Тем более, что Израиль окружен мусульманским миром. Да, он разнороден, мусульманский мир сегодня. Они не могут договориться, у них нет этого единства. Но кто его знает? Я всегда говорю, что война непредсказуема. Она может развернуть события в таком направлении, которое в мирное время трудно предсказать. Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели. Какой холокост? Какой может быть холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей и, прежде всего, женщин и детей? Детей ведь в Газе погибло много. Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это же глупость полная. Поэтому Израилю тоже надо взять, как у нас говорят, голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании. В противном случае им не поможет и ядерное оружие. И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие. Но это если говорить о ядерном варианте. Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения. Поэтому надо одуматься, как я сказал, голову в руки взять и подумать, что погибнет очень много ни в чем не повинных людей.
0: Новости.
1: К другим событиям. Пломбир 1962 Кобринского маслодельно-сыродельного завода удостоен государственного знака качества. Особую славу заводу принесло его мороженое. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике жирностью 12%. Продукт производится строго по старой советской рецептуре 1962 года и только из натуральных компонентов. Благодаря этому завоевал всеобщую любовь покупателей и получил государственный знак качества. Сегодня состоится внеочередная сессия областного совета депутатов. Ключевой вопрос на повестке – избрание нового руководителя депутатского корпуса региона. Напомним, ранее Игорь Брилевич был избран заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Должность председателя Брестского областного совета депутатов остается вакантной до избрания депутатами нового руководителя. БГК «Мешков-Брест» сегодня проведет встречу с болельщиками. Напомним, брестские гандболисты стали чемпионами Беларуси и победителями Сехалиги. Как сообщает пресс-служба гандбольного клуба, встреча пройдет в 19 часов во Дворце спорта «Виктория». С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Брест отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 10-го совещания министров образования государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент обратил внимание, что в условиях стремительной цифровой трансформации образование и наука выступают основой развития любого государства. И сейчас первостепенными задачами в этой области становится внедрение современных технологий и обучение специалистов новой формации, уважающих культурные особенности и достижения стран Шанхайской организации сотрудничества. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил страны Запада о последствиях милитаризации и возврата к всеобщему призыву. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
2: Это беда. Вот вы правильно характеризовали. Мы тратим сегодня огромные деньги на производство вооружений. Придем к миру. Дальше что? Ну, понятно, оружие можно оставить это и так далее. Но что делать с производством, которое перепрофилировано? Мы с этим сталкивались. У нас этот процесс после распада Советского Союза в России особенно назывался конверсией. В результате вместо танков оружия начали кастрюли выпускать, тарелки, ложки, вилки. Что абсолютно недопустимо на высокотехнологичных предприятиях. А такие предприятия были в сфере ВПК. Поэтому вот я говорю, а что потом? Ну, милитаризировались. Сейчас экономика поддерживается в основном за счет этой милитаризации. Но надо думать, а что потом? Все равно придем к миру. Все равно придем к тому, что нужны будут продукты питания, одежда, тракторы, автомобили гражданские. Ну, все, что нужно для жизни людей. Но не автоматы, пулеметы и танки, самолеты. Поэтому это один из вопросов, который мы ни в коем случае не должны забывать. Что касается призыва всеобщей воинской повинности, ну, это вы так тонко сказали, это в основном сегодня вопрос Запада. У нас всеобщая воинская повинность, у нас как было, так и есть. Мы призываем всех тех, кто должен служить по возрасту. Поэтому для нас это не является проблемой. Есть у нас части, которые исключительно офицерского состава, где служат только контрактники. Мы к этому подошли разумно. Мы не отказывались от всеобщего призыва, но мы ввели контрактную службу там, где это надо. Кое-где отказались от всеобщего призыва. Давайте всех на контракт. Сегодня надо других призывать, которые уже не хотят служить. Это тоже будет для Запада проблемой призывать всех. А те, кто сейчас не служат, у них контрактная в основном служба, они уже не хотят служить. Они столкнутся с этой проблемой. Опять надо переформатировать головы людей. На Западе это будет непросто. В Америке и в западных странах. Ну и последнее вы спрашиваете, как в Беларуси. Я только что сказал, нас эта проблема не волнует в плане призыва. Нас волнует, чтобы не было эскалации, не было войны на территории Беларуси.
0: Новости.
1: К другим событиям. Председателем Брестского областного совета депутатов избрана Марина Ковалевская. Внеочередная сессия Брестского областного совета депутатов 29-го созыва состоялась сегодня. Главным вопросом, вынесенным на повестку дня, было избрание председателя совета. Должность была вакантной, поскольку Игорь Брилевич был избран заместителем председателя Совета Республики. На сессии сегодня проголосовали за Марину Ковалевскую, которая является депутатом по Пинскому северному избирательному округу номер 42. Ранее она занимала должность директора Пинского государственного медицинского колледжа. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик отметил профессиональные и личные качества избранного председателя областного совета депутатов. Брестский академический театр драмы готовит премьеру спектакля «Брестская крепость». Об этом сообщила генеральный директор учреждения культуры Анна Синьковец. Впервые в Бресте этот спектакль показали в 1953 году. Со сцены постановка не сходила более 30 лет. Спектакль «Брестская крепость» был сыгран более 950 раз. «Мы решили вернуть постановку на сцену», подчеркнула Анна Синьковец. Сценарий доработали с учетом уточнений специалистов. В целом подготовка заняла около полутора полтора лет. Примерный показ состоится под открытым небом ночью 22 июня. Зрители увидят Брестскую крепость на территории легендарной цитадели над Бугом. Сцена разместится перед монументом мужества. Продолжительность спектакля 1,5 часа. Для удобства зрителей будут установлены большие экраны. И в завершении новости компаний. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч белорусских рублей до 7 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Всем привет, 12 часов и 12 минут, 16 июньский день. Каков этот день для вас? У вас уже были какие-то победы, в рамках этого дня? Или, возможно, эти победы ожидают вас только впереди? Ничего страшного, если вдруг не получается, мы вас обязательно поддержим. Поддерживаем с утра, безусловно, продолжаем это в обеденной смене. И смена вечерняя также исключительно для вашей поддержки и хорошего настроения, а независимо от погоды, пускай это хорошее настроение льется буквально вокруг вас, ну или из самого вас, на протяжении всего эфира «Радио Бес». Меня зовут Женя Филинович. Сегодня вместе с вами до 15.00 на одной волне 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, а также через мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Находясь дома, скажите: «Алиса, включи «Радио Брест», мы также будем где-то неподалеку». Знаете, для хорошего настроения чего не хватает? Ну, какого-то солнца. Если солнца нет, как будем заменять его? При помощи гостей. Безусловно, здесь у нас знаменитый джазмен и продюсер, властелин белорусского джаза Евгений Владимиров. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, действительно, человек, который буквально горит джазом и знает о джазе все. Буквально он в джазе открыт для всех. Евгений, как обычно, сегодня у нас в гостях с презентацией нового артиста. Кстати, артист бывал уже в Бресте или нет?
1: Впервые в Беларуси.
0: Впервые в Беларуси. Тогда, Евгений, более подробно о том, кто у нас в гостях, и самое главное, когда и куда нужно приходить для того, чтобы посмотреть, увидеть и насладиться. Пожалуйста.
1: Сначала концерт состоится в Минске 25 июня в четверг в Большом зале Prime Hall. Это самая премиальная сцена Минска на 1500 посадочных мест. И действительно, но сразу же на следующий день, 26 июня, в пятницу, мы приезжаем в Брест. И надо сказать, что впервые в Беларусь из Лос-Анджелеса прилетает дива, соул, блюз, джаз Майя Сайкс, завоевавшая более 100 миллионов просмотров ее песен на Ютубе. Ее голос звучит в оскароносном фильме «La La Land». Представляете? Майя Сайкс — это настоящий блюз, соул, джаз из Голливуда, из Лос-Анджелеса. А что такое блюз? Soul Jazz из Голливуда. Это очень модные мелодии. Это зажигательные модные ритмы. И я думаю, что погода, даже если в Бресте будет не совсем жаркая, то в филармонии, а концерт состоится 26 июня в пятницу в 19.00 в Бресте, филармонию, будет просто очень жарко. Как будто на Палм-Бич мы отдыхаем.
0: А 26 июня, давайте время еще напомним.
1: В 19.00.
0: Самое удобное время, безусловно, для жителей города Бреста. Уже тот момент, когда можно отложить дела на потом, либо на следующую неделю, либо завершить, успеть все это вовремя. И, в преддверии, безусловно, хороших выходных дней, есть возможность начать эти выходные дни немножечко пораньше. 26 июня, 19.00, концертный зал филармонии. А сколько по протяженности концерт?
1: У нас всегда классический подход к концертам, то есть 2 часа музыки, первый сет час, затем антракт 25 минут, а в антракте всегда джазовый пианист играет на концертном рояле в холле филармонии. Это еще отдельное удовольствие. И второй сет тоже час. Итого 2 часа с антрактом, да? А после концерта мы дарим каждому посетителю, каждому слушателю прекрасные сувенирные открытки Майя Сайкс, и каждый может пофоткаться с мировой звездой и получить на память ее автограф, что является очень сильной энергией успеха.
0: Кстати, по поводу подарков, давайте напомним, что Евгений обычно к нам с пустыми руками не приходит.
1: Да.
0: Евгений, есть ли какой-то подарочек у вас припасенный в кармашке для наших радиослушателей?
1: С большим удовольствием, тем более, что наши радиослушатели, они в том числе любят настоящую хорошую музыку, коим является джаз, блюз, соул, все афроамериканские модные стили, да? А Майя Сайкс — это ведь представитель афроамериканского блюз, соул, джаз из Лос-Анджелеса, поэтому мы разыграем пригласительный билет на 2 персоны.
0: Так.
1: И нужно будет выбрать из 3 вопросов вариантов, правильный.
0: Да. Ага, правильный ответ. Следите тогда за эфиром, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Евгений Владимиров с презентацией, безусловно, очередного самого крутого и мощнейшего заряженного энергетикой концерта, который состоится 26 июня в 19.00. Если интересно, безусловно, присоединяйтесь к нам и делайте это большими компаниями для того, чтобы выиграть 2 пригласительных уже совсем скоро. Условия розыгрыша. Что нужно сделать? Озвучим в прямом эфире.
2: Реклама.
3: Ансамбль «Беседа»
2: Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте +375 33 313.

0: Дорогие друзья, ну что, продолжаем эфир. 12 часов 23 минуты вместе с вами сегодня здесь. У нас сегодня в гостях дипломант Национальной академии ЮНЕСКО за значительный вклад в развитие белорусского джаза. Музыкант, продюсер, основатель джаз-клуба в Минске. А маэстро джаза Евгений Владимиров. Евгений, еще раз здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте.
0: А Евгений сегодня рассказывает о том, что 26 июня в 19:00 в зале филармонии состоится концерт My Sykes, Soul Jazz, Diva из Лос-Анджелеса прямиком после Минска. После Минска, да? После
1: да.
0: Минска это будет. А в Минске в какое время выступаете? Ну и когда?
1: Всего лишь будет два концерта в Беларуси.
0: Оу! Всего лишь два
1: концерта. И кроме столицы Минска, да, только Брест.
0: Только Брест.
1: Вот так вот.
0: А есть еще какая-то у вас, ну, практика, я имею в виду, когда вы с гастролями прямо ездите по всей республике, или такого еще не было? Ну, я имею в виду, когда приезжают звезды мирового джаза, и вы с гастролями по всей республике, сопровождая их и концертную деятельность, анонсируете по всей республике, скажем так.
1: Я уже скажу правду. А чего тут скрывать?
0: Спасибо большое.
1: Так. Такие проекты, они... очень-очень дорогие.
0: Дорогостоящие.
1: Очень дорогостоящие. Один трансфер в наше непростое время, понимаете, да, из Лос-Анджелеса или из Нью-Йорка, да, это очень сложно. Поэтому мы выбрали, кроме Минска, нашу любовь. А наша любовь – это Брест. Вот так вот получилось, что Брест – это замечательный, это высочайшая культура, это потрясающая архитектура у вас в Бресте. Красивые люди. И знаете, климат, что очень влияет на красоту. Знаете, вот бывает даже, скажем, зимой из Минска выезжаешь – минус 5, приезжаешь в Брест – плюс 5. Или выезжаешь из Минска, скажем так, плюс 3, а в Бресте уже плюс 15. Уже распускается. Понимаете, это все вам очень, брестчане, дорогие друзья, повезло. И так уж сложилось, что любовь Брест, и мы после Минска всегда ставим Брест. В Минске-то у нас могут быть 2 или 3 концерта, но заканчиваем мы тур, назовем это так, да, Минск-Брест, всегда в Бресте. И мало того, следующий день после концерта, а в данном случае мы говорим про 26 июня, пятница, да, Diva Soul Jazz Blues из Лос-Анджелеса, Майя Сайкс, которая... более 100 миллионов просмотров ее песен, да, на Ютубе. Она выступит здесь, в Бресте, в филармонии. А вот суббота, 27-е, мы полностью оставляем для того, чтобы насладиться дзеном Бреста, погулять по Советской. Может быть, даже еще и в Брестскую крепость заехать. В общем, вот хочется нам наслаждаться Брестом.
0: Но вы,
1: нам всем повезло.
0: Вы буквально уже отвечаете на мой следующий вопрос, потому что у меня вопрос был следующий. А вот когда приезжают к нам вот эти ребята, да, ну это мировые знаменитости. А у них постоянно одна и та же культурная программа. То есть у вас удается ли, достаточно ли времени для того, чтобы показать им Брест?
1: Ну, чтобы показать Брест полностью весь, наверное, мы и не ставим такой задачи. Но надо сказать, что я когда после длительного перерыва впервые оказался в Бресте в 23-м году, да, а до этого был перерыв очень много десятилетий, я почему-то забыл. Мне казалось, что когда была война, да, очень много зданий погибло старинных, да, и он город в основном такой новой новостройки. И как я был счастлив, когда вот вернулся спустя несколько десятилетий в Брест уже взрослым, повторюсь, да, я увидел, что в Бресте, ну, очень много кварталов сохранилось, да, и потрясающая архитектура, так называемый югенд-стиль, да, вот, и не только советская, а и вокруг очень много районов, поэтому я считаю, что старый Брест, который, слава тебе, Господи, сохранился, да, ну, очень много местечек, где можно погулять, а уже в новые районы, да, ну, это уже Минска хватает со своим гигантизмом, да, 2-миллионным, который нас немножко даже стал утомлять, да, поэтому мы отдыхаем здесь в Бресте, и слава Богу, что у вас старый город достаточно объемный.
0: У меня тогда такой вопрос, вот если во время прогулки вы, Майя Сайкс, она, ну, может так случайно вас настигнут толпы поклонников, как вы думаете, есть ли возможность взять у звезды мирового джаза автограф?
1: Однозначно, да. Открою секрет, что почему прилетают в непростое политическое время, да, мы же не политики, да, наша политика это делать красивые концерты, нести культуру и пускай во всем мире знают, что Беларусь замечательная, дружелюбная, да, мирная, красивая страна, красивые люди, да, и так у нас уже получается 30 лет, и в наше теперешнее очень непростое время, когда явно в мире противостояние, да, не буду на эту тему повторяться, да, но тем не менее трансфер-то жесточайший, да, представляете, из Лос-Анджелеса или из Нью-Йорка, А из Лос-Анджелеса еще сложнее, да? Это нужно сначала долететь до Парижа, потом из Парижа в Дубай. В Дубае разбомбили, извините, сейчас там не летают. Из Парижа в Стамбул, потом пересаживаешься на Белавия. А в Стамбуле нужно переночевать. И обратно тоже. Итого это трое суток нужно добираться, да? Стали бы мировые звезды, да, прилетать к нам вот в таком непростом трансфере без любви? Конечно же, только потому, что это любовь.
0: Евгений,
1: вот так вот получается.
0: Ну, вы описали действительно очень сложный маршрут. А вот насколько большая команда занимается организацией вот этой гастрольной деятельности у вас?
1: У нас команда... Ну, почти что 11 человек. Mm-hmm. Было 9, сейчас 11. Для нас, в общем-то, это, можно сказать, семейный подряд, к тому же еще, так. Да. Вся семья, и брат, и детки брата, и наши детки. Ну, и к тому же еще команда музыкантов, которые уже лет 30 с нами работают, так. Понимаете, да? Мы когда-то вместе начинали в знаменитом коллективе государственном концертном оркестре, которым руководил маэстро Михаил Финберг. Сейчас, увы, это уже оркестр имени Финберга, да, но это была джазовая база, да, и мы все родом, как говорится, вот, ну, наша деятельность начиналась в 90-х годов, мы это все с удовольствием прошли, и музыканты, которые составляли костяк Минск джаз квартета, а почему мы называемся «Jazz in Minsk»? Вот оттуда был при оркестре Финберга Минск-джаз-квартет. Uh-huh. Был биг-бенд, и вот я возглавлял при биг-бенде Минск-джаз-квартет, потому что уже тогда было скучно играть в оркестре, а хотелось больше играть соло, импровизация, то есть быть лидером, потому что, как мы понимаем, в оркестре там много музыкантов, и они все играют по нотам, а только один солист, да? А в данном случае мое дело это быть солистом, быть лидером, импровизация. И вот так получилось, что мы все ушли из государственного концертного оркестра в конце 90-х, и в 95-м году основался джаз-клуб Евгения Владимирова. Я как сейчас помню, 3 июня 1995 года мы привезли в Минск потрясающего артиста, уже тогда народного артиста Советского Союза из Санкт-Петербурга Давида Голощекина, кстати, которого я надеюсь еще привезти в Беларусь. Ему сейчас 82 исполняется, представляете? А он такой же самый, как будто ему тогда было, сколько там, 51. Ну, это я немножко... экскурс в историю. Просто хочу сказать, что не зря говорят музыканты, играть, что дышать. Для нас джаз — это просто счастье. Почему джаз? Потому что в основе джаза — это импровизация. Здесь, понимаете ли, красивые мелодии, красивые ритмы, и затем на это все мы импровизируем, да? Импровизировать так просто невозможно научиться. Это нужно иметь дар. Ну, конечно, музыкальное образование — это само собой, разумеется. Все великие джазмены, помимо таланта, имеют хорошее классическое образование. Они играют и Баха, и Шопена, и Рахмайнова, да. Но плюс к этому, я еще уже позволю себе в нашем эфире рассказать такую вещь, что я встречал очень много выдающихся классических пианистов, скрипачей и просил: ребята, а вот кроме как по нотам Паганини, да, или Баха, или Моцарта, а можете вы по слуху сыграть? Они говорят: нет, не можем, представляете? А вот джазовые музыканты, если по-простому, это еще к тому же слухачи, да? Но вот эта импровизация, это не просто вот так вот что-то, да? А почему публика улетает в творческий экстаз на джазовых концертах? То есть музыкант сначала или бенд, да? Представьте себе, саксофон, контрабас, труба, барабаны, да? Электроорган, певица, да? И вот сначала звучит знаменитая мелодия, да? Скажем, 50-60-е годы. Прошлого столетия Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз, это все узнаваемо, да? И когда исполняется мелодия, затем начинает импровизировать. Саксофон, рояль, труба, иногда даже вокалисты, певцы голосом. И вот это такой талант. Лучше сыграть импровизацию, чем сама мелодия написанная. Представляете? Вот выдающиеся джазмены, они достигли такого мастерства, когда после исполнения мирового хита начинают на него импровизировать. Их импровизация еще выше, чем сам хит. И вот публика на этих концертах, представляете, просто улетает, повторюсь, в творческий экстаз. Вот такие концерты проходят в том числе и в Бресте. Я хочу еще раз пригласить публику 26 июня в пятницу на концерт Майи Сайкс. А ведь за ее спиной, вот то, что я говорил, большой концертный рояль, электроорган, гитара, саксофоны, труба, барабаны, представляете, еще бенд, чего стоят такие вот виртуозы, поэтому будет очень горячо.
0: Человек с невероятной энергетикой, настолько сильный, что даже солнце появилось в городе Бресте. Евгений Владимиров, маэстро белорусского джаза, сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей компании, поскольку в рамках сегодняшнего эфира мы разыграем пригласительные на концерты 26 июня 19:00 в концертный зал филармонии.
2: Погода.
0: Информация о погоде на сегодняшний день. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. Барановичах сегодня 16-18, в Пинске 17-19 градусов. В Бресте теплее всего до 20 градусов тепла.
3: Реклама. Давай в безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слухай наших.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сегодня у нас в гостях Евгений Владимиров, маэстро белорусского джаза. Мы вместе с вами узнаем немного больше о жизни и судьбе Май Сайкса, соул-джаз-дива Лос-Анджелеса, которая 26 июня, 19.00, с концертом у нас в филармонии города Бреста в 19.00. Кстати, по поводу билетов. Евгений оговорился, что у нас есть билетики с собой, и достанутся они первому, кто ответит верно на вопрос, который сформулирует сам Евгений уже буквально через несколько минут. А наш номер вайбера для ваших точных ответов 399-2011. Итак, Евгений, как мы уже говорили раньше, значит, в пятницу, 26 июня, у нас в гостях Майя Сайкс. У меня был еще вопрос один, связанный с гастрольной деятельностью вот особенно известных джазовых исполнителей. Мы говорили о том, что очень дорого организовать трансфер. Мы говорили о том, что очень дорого привезти сюда звезду. И вы говорили еще о том, что в... Ну, скажем так, вместе с ними ездят наши музыканты. Так ли это? И кого мы ждем уже 26 июня? Я понимаю, что это будут минские музыканты.
1: Совершенно верно. Майя Сайкс два месяца назад прислала свой репертуар. Это очень красивая, очень профессиональная музыка в лучшем голливудском уровне, да. И наши музыканты, это труба, это саксофон, электроорган, рояль, гитара, бас, барабаны. Два месяца готовят эту программу на международном уровне. Но почему прилетают мировые звезды и выступают вместе с ведущими нашими минскими виртуозами джаз-клуба? Потому что уже наши музыканты — это мировой класс. Это серьезный международный уровень. И знаете, удивляются, прилетают обладатели Грэмми из Гарлема и спрашивают у нашего саксофониста или у нашего пианиста, который еще на электрооргане играет, а нет ли у тебя бабушки где-нибудь там в Гарлеме? Вот они отвечают, что ну может и есть. Да, представляете? Почему? Потому что драйв, потому что грув, виртуозность такая, как будто вот они вскорблены, да, вот этой вот настоящей афроамериканской модной музыкой блюз, соул, джаз.
0: Я, если честно, погружен немножечко в тему организации концертов. Меня интересует вот какой вопрос. А как происходит репетиция?
1: Репетиция непосредственно с артистом обычно 2 или 3 дня. Потому что, конечно же, учитывая очень сложный трансфер, мы приглашаем артиста за 2-3 дня, чтобы он заранее...
0: Ну, акклиматизация, был, чтобы, да.
1: Прилетел, чтобы акклиматизировался, привык, получил уже какое-то удовольствие, позитив от Минска, от архитектуры, от людей, от публики, да. Вот. И мы уже делаем тогда пару-тройку таких мощных репетиций, да, а затем перед концертом серьезная репетиция непосредственно на концертной сцене, вот. И получается, что никогда наша публика не может себе представить, поверить, все удивляются, что впечатление, как будто музыканты наши вместе с мировой звездой уже объездили полмира. Угу. Представляете, какой профессионализм. Но с другой стороны, у нас уже стаж, я повторюсь, более чем 30 лет. И мы переиграли с более чем 1000 мировых музыкантов, а среди них были и обладатели Грэмми и других высоких наград, да. Конечно, я не скрою, что мы питаем слабость к афроамериканцам. Почему? Это они создали блюз, они создали джаз. Ну, естественно, кто? Луис Армстронг сразу, да, Дюк Эллингтон, Рэй Чарльз, да. Ну, я могу продолжать эти имена. Джимми Хендрикс блюз, да, это афро, это их музыка угнетенного населения, да. Я уже не буду сейчас экскурс в историю джаза, но белые, как говорится, стараются учиться у черных парней, да. И есть даже такая пословица, что играют тот джаз именно черные парни, а белые лишь играются в джаз. Но у нас не совсем так, потому что уже не будем принижать нас, белых парней, да. Мы все-таки вносим что-то академическое от Баха. От Шопена это тоже дорогого стоит. Вот. И, конечно же, нас постоянно мировые звезды приглашают вместе с ними отправиться в международный тур. И я надеюсь, что мы дождемся, когда в мире будет правильно, будет дружелюбно, и мы сможем отправиться, скажем, как сейчас говорят в политике, недружественные страны, хотя эти недружественные страны, как я понимаю, только по вине тех безумных политиков, которые нагнетают. Ведь люди во всем мире, а я путешествовал во многих странах, и слава богу замечал, что они дружественные. И неважно, где ты живешь, в Америке, в Европе, хоть в Китае, всегда рады белорусам, всегда с любовью, с уважением. И я думаю, что всегда мир победит, потому что, собственно, это и то, то и есть, что нам дал наш небесный отец-создатель. Будет и очень... мировые звезды именно прилетают в Беларусь с любовью, потому что сарафанное радио, оно работает. Рассказывают по возвращении, какая красивая страна. А повторюсь, что такое красивая страна? Это не просто архитектура, это не просто порядок, культура, это люди.
0: Люди.
1: То есть вот мы, белорусы, они нас любят.
0: Американская дива соул-джаза Майя Сайкс из Лос-Анджелеса у нас в Бресте 26 июня с премьерой шоу «Шедевры соул-электро-джаз». Пригласительные. Разыгрываем пригласительные. А Евгения, есть вопрос. Так, Евгений, у нас, значит, два билета. Один билет на две персоны, правильно?
1: Совершенно верно.
0: То есть у нас четыре человека отправятся на данное мероприятие, и от вас мы ждем только верные варианты ответа. Кстати, вопрос, который озвучит Евгений, внимательно, да, внимательно отнеситесь к нему, и ждем только верные варианты ответа. Еще раз напомню, номер нашего вайбера 399-2011. Итак, Евгений, пожалуйста.
1: 26 июня в пятницу в Бресте в зале филармонии будет праздник. Впервые в Беларуси, впервые в Бресте, 26 июня в пятницу, мировая звезда из Лос-Анджелеса, соул-блюз, джаз-дива Майя Сайкс. Она голос знаменитейшего оскароносного фильма «Ла-Ла Ленд». Она получила просмотры более 100 миллионов ее песен на Ютьюбе. Но есть еще один интересный момент. Она успешный финалист самого популярного в США шоу «Голос».
0: Так.
1: Не путайте, пожалуйста, с российским, да, или с украинским, там тоже есть, да. Но все-таки США — это кузница мировых звезд, там весь шоу-бизнес, да. И вот шоу «Голос» — это означает, что если ты участвуешь на этом шоу, значит, уже тебя пригласили как выдающийся голос США. Каждый год новый сезон. Так вот, пожалуйста, нужно правильный ответ. Какого сезона, то есть цифра сезона, да? А их всего уже было, сейчас вам скажу, 21 сезон. Так вот, какого сезона... Простите, 14 сезонов. 14
0: звучит
1: сезонов.
0: Звучит не менее круто, если
1: да,
0: честно.
1: Это проще, потому что 21 — это больше, ну, да. Да, больше объем, гадать, охват. Да, больше объем. Итак, Майя Сайкс — финалист самого знаменитого популярного в США шоу «Голос». Нумерация.
0: Нам нужен победитель какого сезона?
1: Финалист какого сезона?
0: Да, да.
1: Всего 14.
0: Майя Сайкс, присылайте свои ответы к нам на номер вайбера 399-2011.
2: Слушай наших.

0: господа, ну что, будем подводить итоги. Напоминаю вам, что разыгрывали сегодня пригласительные на мероприятие, которое состоится 26 июня в концертном зале Филармонии в 19.00. Soul Jazz Diva Лос-Анджелеса Майя Сайкс у нас в гостях. Ну а сегодня у нас в гостях в студии здесь легенда джаза, мне кажется, нашего белорусского Евгений Владимиров. Евгений задал вопрос финалистам, какого сезона является Майя Сайкс, и мы ждем от вас верные варианты ответа. Дело в том, что есть один верный вариант ответа из списка, есть еще много неверных вариантов ответа. Люди по-прежнему, я думаю, что узнают информацию, гуглят, значит, финалистам какого сезона является Майя Сайкс. Но что скажем одно, что варианты есть, да, и, как я уже говорил, один вариант точно верный среди всего списка присланных вариантов ответа. Я, к сожалению, не могу озвучить имя человека, который у нас победил, поскольку здесь написано какая-то абракадабра, но могу сказать последние цифры телефона. 0277. Он прислал верный вариант ответа. Кстати, как символично, да? Как символично. Последние цифры. Так, ну и, конечно же, итоги подведем уже совсем скоро.
1: Года. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13. Днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10. Днем 16,18. В Пинске ночью 11,13. Днем 17-19. В Бресте ночью 8-10. Днем 19-21 с плюсом.
2: В эфире радио «Брест». Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Динамо Минск» – это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии хоккея. Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать. Что прогресс у команды налицо – это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь и что обещали – это факт. Двигаться надо дальше и подбирать надо людей по то, как мы будем двигаться, и систему надо выстраивать под это, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о контактах с представителями крупных европейских стран.
3: Если коротко говорить, если американцы захотят надавить, как вы сказали, надавить или повлиять на некоторые европейские страны, они это могут сделать. На некоторые страны они влияют. Это тоже в средствах массовой информации появлялось. Для нас это не очень существенно. Для нас это не очень важно, скажем так, но то влияние американцев на некоторые страны наши соседние. Но неплохо было бы, если бы американцы в этом плане нам помогли и с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся. Но я хочу, чтобы вы знали, мы ведь ведем диалог не только с американцами. Мы находимся в тесном контакте, пока не публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств. И должен вам откровенно сказать, что первые контакты, которые у нас состоялись с официозом государств, вас удивит это, с Великобританией. 2 с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт, который есть в Украине. И я высказывал свою точку зрения. И потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав. Но тогда тем путем, который я предлагал, в плане установления мира не пошли. Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война – такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам. Война может привести к совершенно алогичному ходу Так и произошло. Поэтому мы с европейцами в контакте. И даже с некоторыми соседями, возьмите и ту же Литву, Польшу, и обмены людьми, которые были замешаны в шпионаже и противоправной деятельности в Беларуси антиконституционной. Вы знаете эти обмены. Были вовлечены руководители многих стран. В том числе и Дональд Трамп был вовлечен в этот переговорный процесс. Поэтому скажу так откровенно, целая каша заварилась. Мы с американцами начинали эти переговоры. Мы готовы с ними вести эти переговоры, но на равных условиях. Нами командовать не получится. Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы вместе, чтобы американские представители и европейские стремились наладить с нами нормальное, взаимовыгодное сотрудничество. Уже все европейцы, американцы понимают, что такое сотрудничество должно быть. И уже более того, есть движение к этому сотрудничеству. Ну, надо, чтобы это продолжалось. Поэтому еще раз подчеркиваю, мы не только с американцами ведем переговоры, и не только за то, чтобы американцы, как вы сказали, надавили на европейцев. Было бы неплохо, я от этого не отказываюсь. Но мы и с европейцами ведем диалог. Философия этого диалога заключается в том, что всякие конфликты, хорошие вещи и прочее здесь у нас, это у нас в доме, в европейском доме. Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, Польши – это у нас. И мы должны решать эти проблемы. Если американцы смогут нам помочь в этом деле, ну, спасибо им. Но это в нашем доме, и порядок в этом доме должны мы, прежде всего, наводить. И почему я поддерживаю Трампа в позиции по Украине, когда он говорит о европейцах? Это, говорит, в вашем доме война. Вы думаете, как ее прекратить? Прежде всего, вы думаете, а не надо надеяться, что американцы придут и расставят все фишки на места. Я тут абсолютно поддерживаю президента Соединенных Штатов Америки.
2: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня заместитель председателя Брестского горосполкома Виталий Щерба совместно с управляющим делами Сергеем Ячуком посетили строящийся объект дошкольного образования в микрорайоне Южный. Руководство города оценило текущие темпы строительных работ, а также обсудило вопросы качества возведения конструкций. Особое внимание в рамках визита было уделено обратной связи от граждан. Виталий Щерба и Сергей Ячук встретились с жильцами близлежащих домов, чтобы обсудить ключевые моменты реализации проекта, а также учесть мнения и пожелания местных жителей относительно благоустройства прилегающей территории. Кроме того, заместитель председателя проинспектировал условия содержания воспитанников в расположенном по соседству детском саду номер 9. В адрес государственных учреждений Брестской области приходят фейковые сообщения от Министерства образования Беларуси с требованием подготовить места для размещения российских вооруженных сил. В фейковом документе указывают на необходимость размещения российских вооруженных сил до 30 июня. Обращает на себя внимание адрес электронной почты, который привязан к российской платформе mail.ru. Официальные белорусские ведомства отправляют сообщения только через белорусские электронные адреса. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13. Днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10. Днем 16,18. В Пинске ночью 11,13. Днем 17-19. В Бресте ночью 8-10. Днем 19-21 с плюсом.

0: Продолжаем эфир на волнах Радио Бре. 13.13 на наших студийных. Далее стартует час приветов и поздравлений. В эту секунду в ожидании находимся мы и наши источники получения информации. Это Viber и SMS-портал. 9900 – это короткий номер SMS-портала, а Viber 399-2011. Принимаем ваши сообщения и поздравляем друг друга с праздниками и событиями этого дня. Все очень просто. Вы нам пишете. Самое главное – без ошибок указывать имя и фамилию человека. Да, чтобы нам было понятнее, а вам приятнее слушать поздравления в адрес любимых ваших людей. Если же в вашей жизни конкретно есть какой-то праздник, также напишите нам об этом. Мы вас обязательно поздравим с тем событием, что произошло 16-й летний день. Да, чем больше событий, тем лучше, тем приятнее, тем веселее и интереснее. Пускай в этот день сопровождают вас только самые приятные новости и только самые добрые люди находятся рядом. Ну а мы все поддержим музыкой на волнах Радио Брест. Она здесь только самая лучшая и понятная для каждого, кто вместе с нами. Присоединяйтесь к нашей компании посредством FM-пространства 104.8 FM в городе Бресте, а также наш сайт radiobrestfm.by поможет вам скоротать время, если вдруг скучно, да, ну или поднять градус настроения, если стало грустно.
1: Реклама.
2: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 20 35 45.

13:23. Продолжаем эфир. Дневная смена на волнах Радио Брест. И вот он, час приветов и поздравлений. Ваши сообщения озвучиваем здесь на протяжении этого времени. И ждем дополнительные источники вашей радости. Присылайте их к нам на Viber 399-2011. Начнем.

Начнем сообщением от Марии. Передайте привет моему любимому человеку Дмитрию. Огромный привет с поцелуйчиками. Он сейчас далеко и в долгой командировке. Жду его дома. Здравствуйте, Радио Брест. Поздравьте моего мужа Павла. Завтра у нас сицевая свадьба. Как ты до сих пор терпишь мои психи, я не знаю, но как бы мы ни ругались, я тебя люблю. Здравствуйте, Радио Брест, пишет нам Катерина. Хочу поздравить своего сына Илью с днем рождения. Желаю ему здоровья, любви, исполнения всех желаний и достижения поставленных целей. Мы тебя очень сильно любим. Сыночек, будь счастлив. Ваши сообщения здесь звучат на протяжении этого часа. Ну и еще один час приветов и поздравлений. Уже в вечерней смене, немного попозже. Давайте сделаем так, чтобы всем было приятно и понятно. Присылайте свои сообщения. Мы озвучим их здесь в прямом Радио Брест эфире для того, чтобы дополнительные нотки солнечной энергии, хорошего настроения этого лета, да, достались именно тому человеку, о ком вы вспомнили в этот момент. Ждем ваши сообщения. А в середине часа поговорим о погоде на сегодня и на ближайшие сутки.

0: Погода.
1: Информация о погоде от Бреста у Болгидромета. Сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Барановичах сегодня 16-18, в Пинске 17-19 градусов, в Бресте сегодня до 20 градусов тепла. В ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 8-10, днем 16-18 тепла. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19 с плюсом. В Бресте этой ночью 8-10, днем 19-21 выше 0.
2: Реклама.
3: А вот так! И это десятка.
4: А вот так?
3: И уже 14.
5: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
7: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
8: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
7: Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
10: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Наши песни

13:39 вместе с вами идем далее. В этот день озвучиваем ваши сообщения, приветы и самые теплые слова. Привет моей самой лучшей подруге Анютке Калько. Скоро у меня отпуск, увидимся. Всем добра и позитива. Спасибо, Радио Брест. Написала нам Катюша. Катюш, спасибо, что вместе с нами. Так, ну рассказывайте, какие-то планы уже есть у вас на ваш отпуск? Куда-то планируете отправиться? Возьмите нас с собой обязательно, не забудьте. Так, здравствуйте, Радио Брест. Поздравляю с днем свадьбы любимого мужа, Мягкова Виталия. Люблю, целую, обнимаю. Супруга была Светлана. Здравствуйте, делаем с мужем ремонт в квартире. Вот так вот. Спасибо, Радио Брест, за настроение. Передаем привет всем, кто нас знает. Это была Екатерина и Николай. Так, еще одно сообщение есть на СМС-портале. Дорогой Радио Брест, передаю огромный привет Вале, Маше, Нине и Машеньке. Всем тепла и солнца. От абонента, чей номер заканчивается на цифру 0220. Это было? Я думаю, что они представляют, от кого это сообщение, от кого этот привет. Ну, вам тоже прилетит, я уверен, совсем скоро привет в адрес. И действительно, пускай это лето будет ярким. Ну, потому что хочется какого-то солнца уже, чтобы ветра было поменьше. Так, еще одно сообщение есть у нас. Так, было на номер Вайбера прилетевшее. Напомню, номер еще разочек. 399-2011. А, это повторилось сообщение Катерины. Привет моей лучшей подружке Анютке. Скоро у меня отпуск. Увидимся. Всем хорошего настроения. Так, и еще одно сообщение есть у нас с другого конца нашей страны. Значит, здравствуйте, Радио Брест. Привет для всей Орши летит сейчас в этот момент от Олечки. Передайте привет моим родным, маме Наталье, мужу Александру, двоим сыночкам Руслану и Димончику. Это было от Олечки. Передали всем сообщение. Ну, дальше больше. Безусловно, напоминаю вам, что сегодня до 14:00 озвучиваем ваши приветы, добрые слова и слова поздравления. Присоединяйтесь к нам и обязательно пишите.

0: Реклама. Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
1: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио Брест.

Продолжается час приветов и поздравлений. СМС-портал также наполнен вашими сообщениями. Давайте зачитаем сообщение оттуда. Так, хочу передать привет своему лучшему любимому мужу Ваваше. Ты самый лучший. Татьяна подписала сообщение. Здорово. Идем дальше. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моей подруге Лене, Ангелине и всем остальным. Вы очень классные. Сообщение от абонента 187. 187. Так, номер Вайбера 399-2011. Так, от Танечки сообщение. У моего любимого супруга Андрея день рождения. Хочу пожелать ему здоровья, счастья рядом с его семьей и исполнения всех его желаний. С любовью, супруга Татьяна, сын Кирилл и самые любимые дочки Катюша и Ксюша. Здравствуйте, хочу передать привет любимому мужу Максиму, доченьке Валюше и сыночку Максимке. Ему сегодня 8 месяцев, люблю вас, мои родные. Это было от Катюши, также на номер нашего Вайбера долетевшее сообщение. Еще одно сообщение от Татьяны. Сегодня исполняется 17 лет моему сыну Максиму. Хотелось бы пожелать в его взрослой жизни всего самого наилучшего. Ну, мы присоединяемся к этим поздравлениям. Безусловно, 17 лет, все двери перед тобой, безусловно, открыты. Александр также написал. Здравствуйте, Радио Брест. Бобрикович Лидию Иосифовну из Ивановского района. Поздравляем с 68-летием. Желаем крепкого здоровья, счастья, терпения на всех. Мы тебя любим. С уважением, муж, дочь и сын. Это был час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест, наполненный вашими добрыми словами. Еще один час, наполненный вашими сообщениями в вечерней смене с 18 до 19.00. Ну а наш эфир продолжается. Следующий час также посвятим музыке, хорошему настроению и только отличным новостям.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко не отрицает возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркивает важность ее наполнения актуальными для обеих сторон вопросами. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Очевидно, что договоренности между Беларусью и США не будут иметь глобального характера. Но это будут договоренности, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения, сказал Александр Лукашенко. В белорусском футболе пока не на что смотреть. Такую оценку президент Беларуси Александр Лукашенко дал состоянию дел в этом виде спорта на совещании в Минске. Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Почему я обратился к спорту, не только к хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть, сказал глава государства.
2: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономисты, мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо. Ну так почему провальный? Если динамика нормальная. Но я понимаю вас, как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь. Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть, или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает. Но так сложилось в жизни, что где-то я топчусь там на этой хоккейной площадке. Еще почему-то, по каким-то причинам, все считать начали, что вот хоккей у нас номер один. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде, потому что они массовые. Это народные виды спорта.
0: Новости.
1: К другим событиям. Унитарное предприятие «Гранит» для строительства моста через Припять между Лунинецким и Столинским районами ежедневно поставляет более 5000 тонн вскрышного песка. Об этом сообщил генеральный директор предприятия, член Совета Республики Эдуард Гаврилкович. «В настоящее время мы поставляем вскрышной песок на строительство объекта. Пока был высокий уровень воды в реке Припять, возили водой. Более 20 тысяч тонн отгрузили. Сейчас поставки продолжаются только по железной дороге. Две так называемые «ветрушки» в сутки ходят. Это 96 вагонов, порядка 5000 тонн. Отгрузили уже более 300 тысяч тонн. До 40% от требуемого объема, рассказал Эдуард Гаврилкович. Горячая линия по вопросам проведения централизованного тестирования работает в Республиканском институте контроля знаний. Об этом Белта сообщили в учреждении. Работа горячей линии предусмотрена по 20 и 22 июня. Позвонив по номеру телефона 8017-311-2079 ежедневно с 9 до 18 часов можно задать все волнующие вопросы об организации или проведении централизованного тестирования. В РИКС обратили внимание на то, что претензии к результату тестирования по причине несоблюдения абитуриентам порядка заполнения бланка ответов не рассматриваются. СМС с результатами ЦД по профильным учебным предметам за 2 июня будут отправлены сегодня с 15 до 20 часов, напомнили в Республиканском институте контроля знаний. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17-19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Стартует третий эфирный час нашей дневной смены. Да, я хотел сказать ветреный час, но поскольку здесь в самом центре города ветер прям сильный, и синоптики обещали нам на сегодняшний день усиление ветра до 20 метров в секунду, поэтому будьте аккуратны и внимательны, находясь на улице. Да, ну а мы продолжаем сегодняшний день вместе с вами. Дневная смена. Меня зовут Женя Филинович. До 15.00 движемся в такт музыки, конечно же, только с хорошим настроением. Продолжаем этот день. Коротко перечислим праздники и события этого дня. 16-й летний день. Сегодня отмечается День свежих овощей, а также праздник младших братьев. День рождения Артека отмечается также в этот день. Всемирный день морской черепахи, а также Международный день водопадов. День поэта и день трубадура. День вишневого пирога. В Аргентине отмечается День инженера. Также праздник исполнения желаний отмечается именно 16 июня. В 63-м году совершился космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. А также в 1903 году была основана американская автомобильная компания Ford Motor Company. Pepsi Cola была зарегистрирована торговая марка с таким названием в 1903 году. Основана корпорация IBM в 1911 году. Праздников великое количество, ну а отмечать, безусловно, есть что. Каждый будний день мы вам дополнительный повод для радости упоминаем в дневной смене, для того, чтобы вы с легкостью могли сориентироваться или, позвонив друзьям, напомнить им о том, что, например, сегодня именины у кого? У Клавдии, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Ильюана, Павла и Михаила. Слушайте, на самом деле очень сложные имена и достаточно редкие имена. Еще больше полезной информации и еще больше хорошей музыки. Не только в рамках этого часа, но и на протяжении всего сегодняшнего дня. Вместе с вами на одной волне 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, используя мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая.

Да, последние звонки, они уже отзвенели, как и выпускные, также отгремели здесь и у нас в городе Бресте, и, безусловно, во всех других городах. И я думаю, также было красиво, празднично, по-настоящему ярко. И никакие капризы погоды, я уверен, что не смогли испортить настроение выпускников, которые отправляются, ну, по их мнению, а мы, безусловно, с этим согласимся, во взрослую жизнь. Да, безусловно, прямо сейчас они стоят перед выбором, куда подавать свои документы,

с чем, с какой профессией связать свою жизнь. Ну и помимо этого начинается прием заявок на 6-й сезон мегапопулярного шоу «Фактор Бай». Поэтому, дорогие друзья, также не упустите свой шанс. 16 июня по 13 июля в 9 городах Беларуси команда «Фактор Бай» проведет живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Подать онлайн-заявку для участия в конкурсном отборе можно и на сайте Белтелерадиокомпании. Начинается марафон сегодняшнего дня о прослушивании вокалистов старше 16 лет для участия в новом сезоне проекта «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. Тому, кто владеет игрой на каком-либо музыкальном инструменте, не лишним будет принести его, кстати, с собой, поскольку жюри может предложить дополнить музыкальным сопровождением, ну, в вашем исполнении, безусловно. Для участия в отборочном туре при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Так вот, 16 и 17 июня, город Брест, улица Богданчука, 125. Это адрес, по которому нужно обязательно прибыть и с собой не забыть ничего. Кстати, предусмотрена также возможность подать онлайн-заявку. Для этого на официальном сайте белтелерадиокомпании news.by в специальном разделе нужно заполнить анкету, прикрепить к ней несколько фото, портретное и в полный рост, и видеозапись акапельного исполнения одной из композиций. Всю актуальную информацию о проведении живых прослушиваний можно найти на сайте Белтелерадиокомпании, а также в телеграм-канале news.by и на официальных страницах «Фактор Бай» в социальных сетях. В общем, не упустите и вы свой шанс спеть. Ну, безусловно, что вам это нравится, да, что вы видите в этом себя. Ну и, конечно же, показать себя всей республике в момент съемок того самого телепроекта «Фактор Бай». Принимайте участие, ну а мы будем гордиться вашими успехами. И, безусловно, уже, возможно, совсем скоро именно вы зазвучите в эфире «Радио Брест». Ну а совсем скоро зазвучит погода в эфире на волнах «Радио Брест». Уже в середине этого часа прогноз погоды на самые ближайшие сутки. Информация от «Брест-Облгидромета». Не пропустите.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13. Днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10. Днем 16,18. В Пинске ночью 11,13. Днем 17-19. В Бресте ночью 8-10. Днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, безусловно, в жизни каждого человека есть такие моменты, которые он не забудет никогда. Ну, когда-то, возможно, вы встретили свою вторую половинку, и этот день надолго отпечатался в вашей памяти. Может быть, это с рождением ребенка, какие-то моменты из личной вашей жизни вы также не сможете никогда не забыть. Ну, а вот следующая новость, она наверняка также, ну, еще долго не забудется. Новость, связанная с чемпионатом мира по футболу, да. И именно в ней фигурирует 40-летний вратарь Кабо-Верде, который стал главным героем чемпионата мира. Сборная в дебютном матче сыграла в ничью с Испанией. Вазини отразил 7 ударов и был признан лучшим игроком матча. После финального свистка он не сдержал слез. Стадион встал и долго-долго аплодировал стоя. Дебют сборной на чемпионате мира, да еще и, можно сказать, на ноль отстоять против фаворита. Ну, в любой зритель... Безусловно, любовь зрителей измеряется количеством, что подписчиков в социальных сетях. До матча у него было 50 тысяч, а по завершению игры почти 6 миллионов. Это больше, чем население всей Кабо-Верде, если честно. Ну и 40 лет, ребят, 40 лет, в таком возрасте, отыграть такой матч и с таким счетом, это, безусловно, уважение. Да, случилось, но, безусловно, новые победы ожидают еще впереди, а мы будем следить, мы будем смотреть. 14 часов и 41 минута, далее на наших, в эту секундочку, на наших студийных, и далее мы вместе с вами загадаем желание. Желание, которое обязательно исполнится. Ну, может быть, вы прямо сейчас зажмуритесь, да, и представите что-то себе, то, о чем мечтаете так долго. Да, ну а может быть, сделать это уже через несколько минут, в тот момент, когда увидите любимого человека, да, и вместе с ним зажмуритесь, поскольку желание у вас общее. Можно загадывать в любой момент, самое главное, что где-то неподалеку играл эфир «Радио Брест». Денис Фёрст, далее продолжение музыкального эфира, я вместе с вами до 15:00, идем далее.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Музыкальный эфир продолжается. The Weeknd в данную секундочку в каждом из радио Брест-сигналов, в каждом из радио Брест-приемников. Да, ну а моя смена на этом заканчивается. Вместе с вами сегодня на одной волне с 12 до 15.00 был я. Меня зовут Дженнифер Ночь. Прощаюсь с вами до завтрашнего дня, до завтрашнего роскошного летнего 17-го дня лета. Да. Каким он будет? Ну, безусловно, уже увидим сами и посмотрим сами. Будем верить о том, что он действительно окажется теплым, ярким и солнечным. Да, ну и, конечно же, эфир на волнах радио Брест, он также продолжается теплой, яркой и солнечной музыкой. Следующий музыкальный час посвятим только исполнителям и любимым исполнителям, группам и коллективам. Ну, а уже час следующий, с 16, стартует вечерняя смена. Алексей Лихович, ее ведущий, вместе с вами до 19.00 в рамках той самой вечерней смены. И, кстати, в рамках этой смены также еще один час приветов и поздравлений с 18 до 19.00. А на этом все. Прощаюсь с тобой. Хорошего продолжения вам этого дня. До завтра. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Взаимодействие Беларуси и Саудовской Аравии продвигается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Главу государства попросили охарактеризовать текущий уровень и перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией, где располагается штаб-квартира телеканала. Президент обратил внимание, что потенциал взаимодействия очень большой, но пока не реализован. Белорусская сторона при этом демонстрирует готовность к сотрудничеству по широкому спектру направлений. Тем более, что Саудовская Аравия много импортирует, в том числе такие товарные позиции, которые производятся в Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо Минск» – это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии хоккея. Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать. Что прогресс у команды налицо – это факт, никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь и что обещали – это факт. Двигаться надо дальше и подбирать надо людей по то, как мы будем двигаться, и систему надо выстраивать под это, подчеркнул Александр Лукашенко.
3: Минское «Динамо» в хоккей, ну, давайте откровенно говорить, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определил и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало, вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате какой-то. Там второе место заняло. Играло неплохо, весь народ ходил, съезжал. Со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые и все во всем понимают. Так. Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать. То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркотский ехал за кубком, цитирую тебя. Баскова-то уже держал кубок в руках, уже мне почти не приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну, сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то плей-офф покажут себя прилично. Потом, ну, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. И президент, он на контроле. Ну, и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны. Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4, или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и привезете игру в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете. Поэтому детали, я тут, Петкевич, могу критиковать с крутым, но они в эти детали не были погружены. Хотя должны были, я уже не говорю о Балабе и Кубракове. Эти генералы должны там быть, потому что это «Динамо». И это у нас самые-самые люди спортивные. Но погруженности такой не было. Ладно. Еще раз напоминаю, это главный идеологический проект.
0: Новости.
2: К другим событиям. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и управляющий делами президента Беларуси Юрий Назаров с рабочим визитом посещают Национальный парк Беловежская пуща. В центре внимания строительство Международного научно-исследовательского центра изучения дикой природы. В строящемся объекте будут размещаться лаборатории экологического мониторинга природной среды и природы, хранилища исследуемых образцов природы и животного мира и административные помещения. Сегодня в Бресте прошла торжественная церемония открытия сезона студенческих отрядов. Главный момент церемонии – вручение трудовых путевок. Уже совсем скоро студенты приступят к работе на объектах города и области. Почетным гостем мероприятия стал Борис Гвишуани, отец погибшего курсанта Дмитрия Гвишуани. Он вручил путевки бойцам, в том числе сервисному отряду «Вектор» имени курсанта Дмитрия Гвишуани. Этот жест стал символом связи поколений, памяти и продолжения дела, которому служил герой. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13. Днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10. Днем 16,18. В Пинске ночью 11,13. Днем 17-19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Время выбирать». Я Алексей Лихович. Сегодня мы ведем разговор о том, как найти свое призвание. И знаете, есть такая профессия, где вместо слов движения, вместо отчетов эмоций, а вместо усталости – бесконечная энергия. Это профессия хореограф. В нашей студии сегодня молодой специалист, который уже состоялся в профессии. Это Александра Михно. Она выпускница Минского государственного колледжа искусства. Сейчас душа и двигатель младших классов Брестской детской хореографической школы искусств имени Погодина. Здравствуйте, Александра.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Ну что ж, первый вопрос. По традиции мы его всем гостям подобной программы задаем. Александра, а вот вы помните тот момент, когда либо родители, либо вы сами впервые сказали: «Все, я буду танцевать»? Или это было не так очевидно?
3: Конечно, помню. По правде говоря, я не выбирала танцы в детстве. Меня туда определила мама. Но самое интересное произошло позже. Я осталась. И не потому, что меня заставили, а потому, что это был мой собственный выбор.
2: То есть, да. Такое, ну, тем более, такое искусство сложное, искусство, которое отнимает много времени и сил, конечно же, это только человек может выбрать сам, заставить очень даже тяжело. После школы был колледж искусств. Это романтично. А что говорили одноклассники и учителя? Они пытались ли отговорить: ой, давай куда-нибудь посерьезнее поступать, что за там танцульки, как это называется?
3: Конечно, все отговаривали, говорили, что нужно еще подумать, доучиться до 11 класса, но, в принципе, отговорить меня не удалось, потому что меня в школе особо не было, я постоянно была на концертах.
2: А, ну да, то есть времени не пришлось, очень хорошо. Ну и, собственно, очень многих, кто собирается поступать, конечно же, волнует вопрос некой процедуры поступления. Ведь это ж не тестирование сдать по хореографии или там тест по лезгинке централизованный. Это очень много именно творческих экзаменов, творческих испытаний. Конкурс вообще в государственный, Минский государственный колледж искусств на хореографа. Это сколько было человек на место?
3: Ну, конкурс был приличный, насколько я помню. По-моему, у человека 2 на место.
2: А вот это серьезно. И вот что было самым страшным на вступительном? Все-таки станок или некий вопрос по теории?
3: Самое страшное – это была сдача этюда. И, наверное, еще проверка на чувство ритма и слух.
2: Угу. То есть вот мне, как обывателю, я в творческом вузе немножко в другом учился, а этюд – это как? Просто у нас этюд – это нам дали задание, и мы кого-нибудь там изобразили. Как этюд выглядит у хореографов?
3: Этюд – это короткий танец на 1,5-2 минуты, который мы готовим для вступительного экзамена в колледж.
2: А в жанре это в котором было?
3: У меня был белорусский танец.
2: А, ну, я смотрю, он там в приоритете. Ну, кстати, он один из самых таких сложных. Это все не так просто. Это очень и растяжку, и требует очень хорошей физподготовки. А чувство ритма как проверяют в колледже?
3: Чувство ритма, ну, хлопки, притопы, дроби слушают, как мы слышим музыку и ритм.
2: То есть вот насколько синтетическими способностями нужно обладать. Так, дорогие друзья, мы сейчас прям совсем ненадолго прервемся и вернемся сюда. А пока что рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест. Оставайтесь с нами.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
4: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
8: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, красиво и изящно мы продолжаем программу «Время выбирать», а по-другому-то и получиться не может, и все потому, что у меня в гостях педагог-хореограф Брестской детской хореографической школы искусств имени Погодина с Александра Михно. Так, про поступление мы поговорили, а теперь давайте-ка переместимся в ту историю самого образования. В беседе со мной до эфира, немножко открою секрет, вы сказали, что в колледже были типичной хорошисткой. Расшифруйте для слушателей. Типичная хорошистка в хореографическом. Это та, которая не скандалит, не прогуливает, ну и ночами над партитурой не сидит. Как это вообще?
3: Вы знаете, я, наверное, была хорошисткой-прогульщицей. Несмотря на это, я все вовремя успевала сдавать, еще и успевала работать.
2: А, кстати, а вот тут поподробнее, а где мы работали?
3: Работала я в шоу-балете.
2: Так, шоу-балет, ярко, красиво. Если не секрет, шоу-балет где?
3: Шоу-балет был в Мулен-Руже.
2: Вау, извините, удивился, вот. Я так понимаю, там все по классике, то есть с перьями, то есть и Бразилия, и самые разные блестящие костюмы.
3: Конечно, все как должно быть.
2: Ну, это, в принципе, это вечернее такое время работы, не сильная усталость была именно там по утрам, а утром пары, вот это вот самое. Как это прижилось?
3: Ну, вы знаете, в том возрасте было очень много энергии, поэтому успевал и учиться, и отдыхать, и работать.
2: А, да, я же совершенно забыл, специалист. Молодость, там хватает на все и на вся, как говорится. А вот вы говорите, что все успевали. Секретный ингредиент – это все-таки природная координация, идеальная память или просто умение вовремя включиться?
3: Секретный ингредиент – умение вовремя включаться и браться за голову. Когда понимаешь, что уже припекло, а ты ничего не сделал, включается режим «надо».
2: Ну и давайте раскроем секрет.

0: потому что все думают, что ай, хореографическое, я поступлю, там немножко потанцую, подучусь, получу диплом, и до свидания. На самом деле это гораздо все сложнее и гораздо-гораздо трудозатратнее и силозатратнее. Вообще, из чего состоит день студента хореографического? Что может показаться сложным вчерашнему школьнику?
1: Да, вы знаете, действительно очень тяжело, и день студента хореографического отделения – это с утра до вечера ты в колледже. И это, наверное, было самым сложным, особенно для подростка, который только переехал из большого города, наоборот, в большой город из маленького, хотелось очень отдыхать, веселиться и никак не учиться.
0: Ох, понимаю, ох, помню, как это было тяжело. Сначала теория, а потом специальность с часу до 10 вечера, и так пока не выгонит сторож. Ну что ж, оставайтесь с нами, мы наш разговор совсем-совсем скоро продолжим. В середине этого часа не пропустите прогноз погоды на Радио Брест.
2: Время выбирать.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Возвращаемся в студию. Это программа «Время выбирать». Меня зовут Алексей Лихович, и со мной в студии выпускница Минского государственного колледжа искусств, педагог-хореограф Брестской детской хореографической школы искусств имени Погодина Александр Михно. Итак, мы уже отучились. Немножко так по хронологии нас проведу в прошлых выходах. А теперь поговорим о первом... Не первый раз в первый класс, а первый раз на рабочее место. Итак, Александра, вы пришли в Брестскую детскую хореографическую школу искусств имени Погодина. Что было в первый рабочий день? Эйфория, может быть, паника или вообще ощущение «Господи, я же ничего не помню из колледжа».
3: Самое сложное в первый рабочий день – это встретиться с коллегами, которые еще недавно были твоими учителями. Ведь я сама выпускница хореографической школы имени Погодина. Надо было как-то поставить себя в позицию взрослого, а не ученицы.
2: Да, ну да, это сложновато, особенно, да, где-то, когда тот момент, когда мы являемся учеником, нам можно ошибаться, а тут уже все, права на ошибку нет. Ну, во всяком случае, посоветоваться всегда можно, но не так часто. Итак, вы работаете с младшими школьниками, это первый, второй, третий класс. Ну, согласитесь, это некий бой с тенью. Как объяснить 7-летнему человеку, что такое держать спину и не превратить урок в цирк? Ведь если им сказать «тянем носочки», они же подтягивают гольфики.
3: Ну, вы знаете, здесь я с вами поспорю, потому что это прекрасный возраст, мой самый любимый. Дети практически все очень покладистые, старательные и послушные. Поэтому, если выбирать из всех возрастов, это мой любимый возраст.
2: Ну да, в принципе, да, с пубертатом-то посложнее будет работать, когда они уже что-то какое-то где-то свое мнение проявляют, а здесь им. А вот если не говорить не про учеников, а про родителей, как родители воспринимают молодого педагога? Был ли момент, когда мама ученицы смотрела на вас с неким недоверием? Что эта девочка может показать моему ребенку?
3: Ну, конечно, некоторые родители в первый год смотрели с недоверием. Это естественно, когда к ребенку приходит молодой педагог. Но я довольно быстро поняла, как выстраивать диалог и нашла правильную коммуникацию. Сейчас, спустя некоторое время, я с родителями на одной волне, и они доверяют мне как преподавателю.
2: Ну что ж, это прекрасно. Большое спасибо за ответы. Совсем-совсем скоро мы вернемся и продолжим наш интереснейший и увлекательнейший разговор для тех, кто хочет связать свою жизнь с прекрасным искусством танца.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Уже в кино.
3: Внеземные ягоды как-то влияют на животных. Но как именно?
4: Бегу! Вы говорите?
5: Я говорю, что ты говоришь.
6: Приключенческая комедия для всей семьи.
3: Скоро Зоя обратится необратимо.
4: Что происходит?
5: Я не знаю.
7: Да расслабься.
6: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, мы продолжаем. Это программа «Время выбирать». Говорим о важной, интереснейшей, самое главное, такой прекрасной, изящной профессии, как хореограф. Если бы, Александр, у вас была машина времени, и вы вернулись в колледж, выбрали ли бы вы снова хореографию или рискнули бы сбежать? Ну, например, в менеджмент или, допустим, фитнес?
3: Вы знаете, очень хороший вопрос. Я бы выбрала хореографию, но единственное, что я бы изменила, я бы более ответственно училась, особенно по некоторым предметам, и сейчас мне было бы намного легче работать.
2: А бывают дни, когда вот действительно завидуете своим сверстницам, подругам, которые, быть может, сидят в офисе с 9 до 18, и в пятницу у них вечером ровным счетом ничего не болит? Вот так вот легко им?
3: Нет, ни капельки не завидую, потому что офис – это вообще не мое. У меня очень хороший график, интересная и творческая работа.
2: Все-таки, да, творчество побеждает. Да, на самом деле, просто изначально, если выбор был сделан в пользу творчества, то да, офисом как раз-таки себя сковывать нельзя, да и не получается. Вот вы говорите, вы жалеете, что не были отличницей. Но вот ваши нынешние ученики, возможно, такие же хорошисты или даже середнячки. Что бы вы хотели сказать им такого, чего вам не сказал никто из ваших преподавателей в 17 лет?
3: Глядя на своих учеников, я понимаю, что те, кто учится не идеально, это часто самые живые и интересные дети. И сейчас, уже работая преподавателем, я хотела бы сказать им то, чего мне не сказали в 17. Если ты бунтуешь или не вписываешься в систему, это не значит, что с тобой что-то не так. Возможно, у тебя просто сейчас трудный период, и не надо бояться просить помощи. А взрослые должны не ругать, а постараться разобраться, подсказать, сблизиться. Вот что я поняла за годы своей работы.
2: Да, действительно, прекрасное такое философское окончание нашей с вами беседы. Благодарю. Да, на самом деле, именно хорошисты и середнячки становятся звездами на творческих курсах. Я вспоминаю свой курс. Наши отличницы стали очень хорошими женами и мамами. А вот те, кто где-то был чуть-чуть не совсем в топе, именно они сейчас блистают на экранах и везде. Большое спасибо за сегодняшний разговор. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии была педагог-хореограф Брестской детской хореографии Графической школы искусств имени Погодина Александр Михнов. Я думаю, что именно сегодняшняя наша беседа поможет многим юным танцовщицам, те, кто хотят стать хореографами, уговорить свою маму, что говорит: мам, мне это нужно, я хочу поступать именно на эту специальность. Потому что, да, подчас в творческой профессии самый тяжелый экзамен – это убедить родителей в том, что вы выбираете именно этот путь. Всем удачи на пути, особенно будущим абитуриентам. А это была программа «Время выбирать». В студии работал Алексей Лихович. До встречи.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. В спорте прежде всего необходим результат, и на это должны быть все ориентированы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске. Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Это разговор о ситуации в спорте вообще, отметил Александр Лукашенко. Нужен результат. Нет результата – нет движения, нет работы, подчеркнул президент.
2: Если бы у нас был спорт по всем направлениям, да, хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие, гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды, легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что и завтра гребцы загребут под валу. Мое отношение и дружба с дружбой, игра с Артемом Каркотским в одной команде у тренера Баскова – это, ребята, одно. А второй результат – конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб «Динамо», я не увидел. А могли. Все ах-ох, там про тренера начинают говорить. Команда хорошо играла, вот Дима Квартальнов, тренер, вроде чуть ли не оправданно с ним не заключили контракт. Тренер должен был подвести команду к плей-офф, так как положено. Поэтому не надо стенать, потому что мы там не заключили какой-то контракт. Нужен очень продвинутый, толковый тренер, о чем сказано было и председателю наблюдательного совета, и Артем это знает прекрасно. Нужен крепкий, авторитетный тренер. Почему люди не видят то, что у нас аж половину команды импортная? У вас что, лишние деньги платить американцам, там, россиянам и другим? У них своих денег хватает. Это ж вы не учитываете, что в хоккее российском 5 человек ограничения на легионеров, а у нас этого нет? У нас аж 14, если точно, человек, россиян и иностранцев, 10 плюс 4. Да как мы будем развивать свой хоккей? Как будет сборная играть потом? Вот я вам сказал, что там должны быть свои. Сегодня половину межсезонки прошло, а у вас нет ни команды, ни тренера. Как вы будете готовиться к сезону? Федерация, я тоже сказал, ни при чем. Балаба тоже, на которого я рассчитывал. Три генерала ни при чем. И меня удивляет, Наталья Владимировна или кто там предлагает, надо заменить председателя наблюдательного совета, Каркотского посадить и прочее, прочее. Зачем? Вы неправильно поняли мои подходы к спорту и в данном случае к главной команде, которая хоть как-то засветилась в этом безнадежье. Двигаться надо дальше. И подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение. Я комитет госконтроля туда направил не для того, чтобы они поставили в позу там всех и головы поотворачивали, а чтобы разобраться, что там происходит.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко не отрицает возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркивает важность ее наполнения актуальными для обеих сторон вопросами. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Отвечая на вопрос о том, есть ли в его планах встреча с президентом США, Александр Лукашенко сказал: «Я не исключаю эту встречу».
2: «Я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью, я приглашен на эту встречу, поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате. Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ. Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие, не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов, и эти вопросы должны быть в одном пакете, и в результате встречи двух президентов должны быть, если не договоренность, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Театральная программа 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске будет представлена 10 спектаклями. Какие сюрпризы подготовили для зрителей культурного форума, сообщили в дирекции «Славянского базара». Откроет театральную программу, в которой запланировано 10 спектаклей, постановка «Война и мир» Московского драматического театра «Модерн». Это 80 актеров, хор, 300 комплектов костюмов и трехчасовое действо. Таким будет грандиозный спектакль, который, по мнению критиков, является шедевром современного искусства, подчеркнули в дирекции фестиваля. Артисты из Москвы приглашают зрителей на просмотр 14 июля в 19 часов в Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса. С 17 по 20 июня на Брестском грибном канале будет проходить одновременно два спортивных события. Открытое первенство Беларуси по академической гребле среди молодежи до 23 лет и открытое первенство Республики Беларусь по академической гребле среди спортсменов до 19 лет. Общее количество участников соревнований составит 448 юных и молодых атлетов со всей страны. Участие принимают также спортсмены из Российской Федерации. Дистанция – классические 2000 метров. Старт 17 июня в 13 часов. Парад открытия. Первые заезды уже в 14 часов. Приходите болеть за будущих и настоящих чемпионов. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16.13 на эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на наших волнах. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие 3 часа мы вместе с вами. Узнаем массу интересной и полезной информации из абсолютно разных сфер и уголков для того, чтобы просто для общего развития, для того, чтобы немножечко переключиться с рабочего настроения на настроение уютного домашнего вечера, ну и просто так для вашего хорошего настроения. Не забываем, что с 6 до 7 обязательно передаем все лучшие приветы и поздравления, поэтому сейчас подумайте, кому хотим поднять настроение, дорогие друзья. Ну что ж, в принципе, вот такой нехитрый план у нас на ближайшие 3 часа. А что же в музыкальном эфире? Совсем скоро это Daniel Powter и Bad Day. You had a bad day, you take one down, you sing a sad song just to turn it around. Чуть пораньше Darling Muffin, их Disco Ball. Дуэт Cheat Codes, Frawley и Towers буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14,4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Самым простым и доступным буквально каждому автомобилисту элементом планового технического обслуживания автомобиля является замена воздушного фильтра. Стоит недорого, менять пару минут, набор инструмента и знаний минимально. Однако даже такая простая на первый взгляд операция может преподнести неприятные сюрпризы и крайне серьезные последствия, если не подойти к каждому эпизоду с умом. Самые дешевые и удобные с точки зрения покупки запасные части сегодня продаются еще и на маркетплейсах. По цене отобрал, заказал, завтра перевезли буквально к подъезду. И если спорить о покупке сложных узлов и агрегатов можно долго, то всякую мелочь, вроде того же воздушного фильтра, который на пыльных наших дорогах нужно менять куда чаще раза в год, имеет смысл выбирать по принципу самый дешевый. Так рассуждает обычный водитель. Так вот, давайте разберем эту логику.

0: косточкам. Итак, воздушный фильтр двигателя внутреннего сгорания стоит на пути забортного воздуха и прямо участвует в формировании воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя. Забился, получили объединенную смесь, а следом троящий мотор и высокий расход топлива. Дальше больше. Фильтр мыть, стирать, выбивать бесполезно. Весь периметр все равно не очистит, поэтому придется менять. Какой купить? Тут перед автовладельцем встает любимая ценовая дилемма. Фирменный дорого, а все бюджетные одинаковые. Так, похоже на правду. Поэтому выбираем самый дешевый. Чаще всего так и бывают. А дальше начинаются приключения. Ну, во-первых, правильная замена воздушного фильтра подразумевает определенный ритуал, в рамках которого нужно не только поменять расходник, но и почистить корпус от скопившейся там грязи. Сделать это можно пылесосом, тряпкой или воздухом под давлением, не забыв перекрыть салфеткой, тряпкой, ветошью заборный канал в дроссельную заслонку. Уже нюансы, которые выполняют, кстати, не все. Однако этим-то дело не заканчивается. Иногда можно нарваться на контрафакт, способный проблему только усугубить. В случае с фильтром косяки производителя бывают двух видов – видимые и невидимые. Первое – это когда запчасть на свое место не ложится, она больше или меньше искомого размера. В результате образуются щели, через которые пыль и песок летят прямо в мотор. Второе – это фильтрующий материал, оценить который на глаз невозможно. Он может пропускать как меньше, так и больше воздуха, грязи, мусора и всего остального горячо нежелательного. Итогом подобной покупки будет забитая грязью дроссельная заслонка, чистить и настраивать которую целая наука, а также песок в цилиндрах, который оставляет самые настоящие борозды на стенках. Песок, он же почти как стекло. Помните? Жесткий материал, способный натворить дел. Не бывает в таком сложном и технологичном организме, как современных автомобиль, мелочей. Важна каждая деталь и каждый же расходник. Иными словами, выбирая воздушный фильтр, следует обратить свое внимание не только на цену, но и на производителя. В допустимых жадностью и бедностью границах есть вполне приличные отечественные, в том числе производители, организовавшие автовладельцам качественные запчасти. И их следует применить для своей машины. Все-таки не для чужого дяди делаем. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Водительский комитет. Берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла.
1: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью местами днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8,10, днем 19,20. 21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Большинство автомобилистов испытывают раздражение, поняв, что все места на парковке заняты и машину поставить негде. А вот если они видят, что припарковалась представительница не очень уж слабого, но прекрасного пола, иногда называют ее очень обидно и некрасиво, называют ее чайкой. Почему я вспомнил именно этот момент? Потому что как раз-таки чайка, но уже настоящая пернатая птица, прям представительница братьев наших меньших, стала героиней нашей новости. И вот как раз-таки эта новость про добро. Жители норвежского города Сандефьорд добровольно поделились одним из парковочных мест возле жилого комплекса. Причем они поделились им с чайкой. Да, птица вот уже второй год прилетает на парковку и устраивает там гнездо. В этом году гнездо чайки поначалу было убрано, но птица оказалась решительной. На следующий день на том же месте появилось новое гнездо. Вот это скорость и стремление. Поскольку чайки считаются в стране уязвимым видом, власти приняли решение дать-таки пернатой мамаше возможность отложить и высидеть свои яйца в спокойной обстановке. Ну, парковка так себе мероприятие насчет спокойной обстановки. Ну да ладно. Место, облюбованное чайкой, теперь ей еще и дали кличку Гунхильд. Извините, не успел посмотреть, что это значит. Это место огородили дорожными конусами, и теперь все жители знают, парковка зарезервирована. Ну, по крайней мере, на время некоторое. Вот на такой доброй ноте давайте завершим этот час, дабы встретиться в часе следующем, где масса всего интересного и полезного. Оставайтесь. А что у нас в музыкальном эфире? У нас музыкальный десерт. На сладкое у нас Sugar от Maroon 5.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в стране спортивные клубы. Об этом по итогам совещания заявила журналистам вице-премьер Наталья Питкевич. Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще, сказал глава государства.
2: Надо результат. Нет результата, нет движения, нет работы. И ничего вы не докажете. Но комитет госконтроля, к сожалению, вместо Балабы и Кубраков, вынужден был заняться и посмотреть, а сколько же там людей, а чем они занимаются, а как. А мы плачемся, что у нас не хватает на производстве людей. Рабочих там, крестьян и так далее. Да где они будут хватать, если у вас 200 человек привлекалось в течение сезона, 182 или сколько по памяти, к работе в команде. И штатных сколько? 56? Вы что, с ума сошли? 56 человек. Зачем? Ну, финансы, пресс-секретарь, песню надо было разучить и прочее. Так вы используете то, что у нас в стране уже есть. Пойдите к Наталье Владимировне, она в хоккей играть не будет и не умеет, и не надо. Она может дать команду любому. Тот же Крутой или Вольфович, они любому дадут команду, и они и проревизируют, и помогут, и прочее. И не надо там кучу держать людей, которые делают то, что делают у нас в стране другие люди, которых можно привлечь, и они что-то сделают. Может, координатора какого-то надо. Люди должны работать конкретно на местах. Как мне многие говорят, я сейчас уже вынужден заниматься конкретными штатными расписаниями, начиная от своей резиденции и другими. А вот это надо, я говорю, ребята, не надо, 8 часов каждый должен отработать. Ну 7 часов, пришел 7 часов, отработал, иди домой. И надо будет 5 человек, а не 65. Это вот так детали, чтобы вы понимали, что я погружен в эту проблему, и никому отскочить не получится.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» объяснил, в чем залог успешного продвижения сотрудничества Беларуси, страны, не обладающей огромными ресурсами или рынком, с государствами Африки.
2: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают.
0: Новости.
1: Выставка-ярмарка к форуму регионов Беларуси и России пройдет в Минске с 25 по 27 июня. 25 и 26 июня состоится 13-й форум регионов Беларуси и России, одним из событий которого станет выставка-ярмарка с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и торговли. Участники представят широкий ассортимент продукции, среди которой продукты питания, сувенирная продукция, косметика, игрушки и другие товары. Товары народного потребления от производителей из Беларуси и России, в том числе работы локальных ремесленников и мастеров искусств. От Беларуси участие примут предприятия всех областей и Минска. Среди участников – Брестская крепость-герой, Национальный парк Припятский, Интеграл, Беллекпром, МАЗ, МТЗ и другие предприятия. В Барановичах мужчина выращивал каннабис в хозпристройке на дворовой территории. Об этом сообщили Белта в УВД Брестского облсполкома. Правоохранители обнаружили и изъяли растения марихуана и 12 кустов растения рода каннабис, а также удобрения, вентиляторы, систему света и иные приборы, которые он использовал для организации своей деятельности. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. В УВД напомнили, что в Республике Беларусь нет легальных наркотиков. Любые любые наркотические средства и их аналоги находятся под жестким контролем правоохранителей, и любые действия, связанные с их выращиванием, оборотом и употреблением, влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством, которое наступает с 14 лет. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.12 на наших эфирных. Рад вас вновь приветствовать на наших волнах. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. И я искренне приветствую всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Если вы за рулем, да и не за рулем тоже, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Кстати, данный Viber, а еще и вместе с нашим СМС-порталом, понадобится вам в часе следующем и вот с какой целью. Да, там у нас обещан час приветов и поздравлений, поэтому если у вас есть желание поделиться хорошим настроением со своими близкими, родными и друзьями, обязательно не стесняйтесь и пишите, буду рад все озвучить. Ну а в этом часе только хорошая, интересная информация и, конечно же, класснейшая музыка. Совсем скоро Крис Браун и пораньше «Never Let Me Go» от коллектива под названием «Pop». А вот Дэвид Гетта, Терри Свим, «Стоун» и «I Gone, Gone, Gone» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже здесь.
0: «По дороге домой».
2: «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail – интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре «Атлантам-Запад». Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
6: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком-шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочке от 15 рублей в месяц без первоначального взноса на шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой?
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
10: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
11: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
12: Уже в кино.
13: Внеземные ягоды как-то влияют на животных, но как именно?
14: Бегу! Вы говорите?
15: Я говорю, что ты говоришь.
16: Приключенческая комедия для всей семьи.
17: Скоро Зои обратится необратимо.
18: Что происходит?
19: Я не знаю.
20: Да расслабься.
16: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
21: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 17:25, и на очереди у нас новость, которая затронет и какие-то ностальгические чувства, и, в принципе, то, что мы любили с детства, а именно мультфильмы. Союз мультфильмы таки ответил на вопрос, зачем же они переснимают «Чебурашку». Председатель совета директоров киностудии «Союз мультфильм» Юлиана Слащева объяснила, зачем студия перезапускает культовые мультфильмы золотой коллекции, включая «Чебурашка», «Простоквашино», «Умку». По ее словам, именно эти, как это называется,

В современном кино ребуты дают зрителям возможность погрузиться в ностальгию и одновременно создает общий культурный код для родителей и детей. Она подчеркнула, что студия сознательно развивает проверенные временем франшизы вместо запуска полностью новых проектов. «Мы понимаем, что качественные мультфильмы получаются с любимыми и известными персонажами». Это уже пометила она в интервью. «Связь поколений через знакомых героев». Да, на сессии Петербургского международного экономического форума глава Союза мультфильма пояснила, что журналисты часто спрашивают, зачем же вы продолжаете старые франшизы и не придумываете свое. Ее ответ остается неизменен. Перезапуски позволяют родителям и детям находиться в одном культурном коде. Мы берем Чебурашку, даем ему новую жизнь. Мы берем Простоквашино и даем ему новую жизнь. Эти герои, на которых воспитывались и росли мы, дают нам возможность дома, в семье и с детьми поговорить об одном и том же, рассказала глава студии. По ее словам, семьи могут даже поспорить о том, какая версия лучше, старая или новая. Но все же это прекрасное общение и отвлечение от гаджетов. У студии масштабные проекты и планы. Союз мультфильм активно развивает направление игрового кино. В начале 26-го года на экраны вышли сразу два полных метра. «Чебурашка 2» и «Простоквашино». Первая часть «Чебурашки» собрала, кстати, в прокате, напомню себе, более 7 миллиардов российских рублей и стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. Второй фильм франшизы также показал прекрасные результаты, собрав свыше 6 миллиардов рублей. В планах у Союз мультфильма несколько подобных проектов, в том числе новые истории про кота Матроскина, героев мультфильмов «Жил-был пес», а это ожидаемо «Ну, погоди», все они получат некую реинкарнацию, и их историю зазвучат по-новому. К концу года на экраны выйдет продолжение фильма «Простоквашино. Зима в Простоквашино кино», еще об одном любимом медвежонке Умке. Помимо уже вышедших проектов, студия выпустила или работает над продолжениями таких анимационных франшиз, как «Возвращение блудного попугая», «Чучело Мяучело» и «Мартышкина». Вот немножко ностальгия пошла, полетела, как говорится. Также вышли, как уже говорилось ранее, полнометражные фильмы «Чебурашка» и «Простоквашино». Напомню, что в этом году, в 2026 году, спойлер, студия отмечает свое 90-летие. Я считаю, что это 90 достойнейших лет. Оставайтесь вместе с нами, ностальгируйте, вспоминайте и слушайте только хорошую музыку на Радио Бриест. Крис Браун прямо сейчас на наших волнах.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью местами днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8,10, днем 19,20. 21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
10: Пусть за шашлычок.
11: Тепло, теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре Атлантом Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
12: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
13: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
12: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
14: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Получать комплименты, конечно же, приятно, но многим людям бывает трудно правильно на них реагировать. Они начинают смущаться, оправдываться или даже отказываться от похвалы. Так почему же так происходит? Давайте посмотрим. Есть три причины. Первая – низкая самооценка и неуверенность в себе. Люди с низкой самооценкой не верят в свою ценность, значимость и в то, что они заслуживают приятных слов в свой адрес. Когда они получают комплимент, это противоречит их внутреннему ощущению себя и, собственно, вызывает дискомфорт. Еще одна причина – это социальные установки и воспитание. В нашем обществе скромность и самокритичность все еще ценятся больше, чем признание собственных заслуг. С детства многих учат, что хвалить себе неприлично, а принимать похвалу значит проявлять гордыню, эгоизм и высокомерие. Ну и, собственно, недоверие к искренности комплимент тоже имеет место быть. Некоторым людям может быть сложно поверить в правдивость комплиментов. Они подозревают, что за похвалой может скрываться какой-то скрытый мотив. Пошаговый план. Как же научиться все-таки принимать комплименты? Давайте разберемся, как сделать так, чтобы приятные слова воспринимались с уверенностью и благодарностью. Ну, вообще, если не умеете, то это, ну, не то, что не умеете. Если вызывают дискомфорт, это вообще проблема. Ее нужно осознать. Проанализируйте, почему вам сложно принимать комплименты. Забежите свои мысли и чувства по этому поводу. Это поможет вам осознать корни проблемы и начать работать над их устранением. Комплименты – это не просто слова, а проявление внимания и признание ваших достоинств. Люди могут восхищаться вашей внешностью, работой, характером, харизмой, достижениями. Если они вам об этом говорят, значит, вы действительно этого достойны. Учитесь благодарить. Вместо того, чтобы оправдываться или отказываться от комплимента, попробуйте сказать спасибо. Это простой, но эффективный способ показать свою признательность, ну и просто элемент воспитания. Стоит также работать над самооценкой. Комплименты легче принимать, когда вы уверены в себе и своих достоинствах. Работайте над своей самооценкой, занимайтесь саморазвитием, уделяйте время самореализации и достижению своих целей в разных сферах жизни. Ну и практика. Вот несколько психологических упражнений, которые могут вам помочь. Дневник комплиментов. Записывайте каждый комплимент абсолютно, который вам сделали. Почему бы, как говорится, и нет. Это поможет вам увидеть, сколько приятных слов вы получаете, и постепенно изменит ваше отношение к ним. Так, зеркало. Встаньте перед зеркалом, такое тоже может быть, и проговорите вслух комплименты, которые хотели бы получить. Вначале вам может быть неловко, но со временем вы привыкнете слышать приятные слова по отношению к самому себе. Ну и, наконец, обратная связь. Можете поинтересоваться у близких людей, почему вообще, в чем они видят ваши сильные стороны. Это поможет вам узнать больше о себе и научиться принимать похвалу. Вот такие секреты, надеюсь, были полезными, так что пользуйтесь. Так, а у нас пока есть сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей, только что с пылу с жару. Итак, внимание, подъем на Кобринский мост в сторону центра, там у нас ДТП, это город Брест, насколько вы догадались. Также улица 28 июля в сторону Суворова, также у нас ДТП. И уже за городом перед Федьковичами в сторону Кобрина также ДТП. Сергей, большое вам спасибо. Остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас рекламная пауза, далее музыка, а далее я скоро вернусь.
0: По дороге домой.
2: Реклама. Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов. Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Впервые
3: Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
7: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
8: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
9: Пусть за шашлычок.
10: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
11: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Управляющий делами президента Юрий Назаров и председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик сегодня в Национальном парке Беловежская пуща посетили строящийся международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы. Строительство центра предусмотрено концепцией по развитию национального парка. Работы начались весной 2025 года. На территории Беловежской пущи возведен отдельный двухэтажный корпус. Там разместятся лаборатории экологического мониторинга природной среды и природы, хранилища исследуемых образцов природы и животного мира, административные помещения. Создание Центра изучения дикой природы поможет усилить существующие научные направления и развивать новые. Это возможность вывести науку Беловежской пущи на качественно новый уровень, получить самостоятельность в плане исследовательской работы без привлечения Национальной академии наук. Министр промышленности Андрей Кузнецов с рабочим визитом посещает Брестскую область. Глава Минпрома посетил предприятия Барановича и Бреста. В центре внимания развитие производственного потенциала региона и перспективы заводов. Совместно с помощником президента, инспектором по Брестской области Александром Ломским и руководством региона министр проинспектировал цеха и заслушал доклады об итогах работы. Сегодня состоялась внеочередная сессия областного совета депутатов. Ключевым вопросом на повестке было избрание нового руководителя депутатского корпуса региона. Марина Владимировна Ковалевская была избрана председателем Брестского областного совета депутатов. Является депутатом областного совета депутатов и Пинского городского совета депутатов. Экономические знания Марина Ковалевская получила в Полесском государственном университете, управленческие в Академии управления при президенте республики. Республики Беларусь. Занимала должность заместителя председателя Пинского горисполкома. До настоящего времени являлась директором Пинского медицинского колледжа. Является обладателем почетного звания «Человек года Брещины».
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Генеральный директор Брестского академического театра драмы Анна Синьковец рассказала подробности предстоящей премьеры спектакля «Брестская крепость». Уникальный ночной показ пройдет в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой». Впервые премьера «Брестской крепости» состоялась в марте 1953 года. Постановка стала визитной карточкой театра и обрела всесоюзную славу. Она пережила 5 редакций и была показана 953 раза. Самый известный и знаковый показ состоялся на сцене Кремлевского театра в Москве в сентябре 1960 года. В 1967 году выдающаяся работа коллектива по сохранению спектакля была отмечена премией Ленинского комсомола. В постановке задействованы более 30 артистов театра разного возраста. На сцене артисты сыграют под аккомпанемент симфонического оркестра Брестского академического театра драмы. 19 июня в 15 часов в Брестском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Грозно грянула война», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Выставка знакомит с событиями первых двух месяцев войны, обороны Брестской крепости, областного военного комиссариата, Брестского железнодорожного вокзала. Экспозиция рассказывает о подвигах наших пограничников, летчиков и танкистов. Она дает представление о создании подпольного антифашистского движения и формирование первых партизанских отрядов. Выставка основана на подлинных материалах из разных коллекций музея – документальной и фотодокументальной, оружия и снаряжения, живописи и графики, ткани и одежды, предметов быта и других. Всего будут экспонироваться около 150 предметов. Выставка будет работать до 12 июля. Пломбир 1962 Кобринского маслодельно-сыродельного завода удостоен государственного знака качества. Продукт производится строго по старой советской рецептуре 1962 года и только из натуральных компонентов. Благодаря этому завоевал всеобщую любовь покупателей и получил государственный знак качества. В адрес государственных учреждений Брестской области приходят фейковые сообщения от Министерства образования Беларуси с требованием подготовить места для размещения российских вооруженных сил. В фейковом документе указывают на необходимость размещения российских вооруженных сил до 30 июня. Обращают на себя внимание адрес электронной почты, который привязан к российской платформе mail.ru. Официальные белорусские ведомства отправляют сообщения только через белорусские электронные адреса. Будьте внимательны и осторожны. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в самом интерактивном, теплом и добром часе. С 6 до 7 вечера. Это час приветов и поздравлений на Радио Брест. Зовут меня Алексей Лихович. Я с огромным удовольствием собираюсь озвучивать самые прекрасные эмоции, самые прекрасные чувства, самые прекрасные мысли, которые вы будете передавать посредством нашего Радио Брест эфира. Привет, поздравления, признание в любви. Одним словом, желание поднять настроение своим родным, близким, друзьям. Прямо сейчас пишите, не стесняйтесь, как это сделала Вероника. К ее сообщению, я прямо сейчас и перехожу. Здравствуйте, передаю привет самому любимому и родному человеку Гаврилову Илье. Зайка, я тебя очень сильно люблю и очень скучаю по тебе. И с нетерпением жду нашей встречи. Люблю, целую, крепко обнимаю. Итак, первое сообщение прозвучало. Напоминаю, наши эфирные контакты. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Именно здесь-то я и жду ваших прекрасных сообщений. Ну, а что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро «Euphoria» от Лари. Крыхуранее, музычная композиция «Вода» от Анастасии Краученко. А вот DJ Snake's Tricky, It's in the Dark, буквально через одну музыкальную композицию, рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: А вот так! И это десятка.
5: А вот так?
6: И уже 14.
4: А если так?
6: Уже 14,4.
5: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
1: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
8: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
9: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Давай безлимитный гейминг.
11: Давай. Шеринг.
10: Чатинг.
11: Стриминг.
10: Скроллинг.
11: Киссинг.
10: Лавинг.
12: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ось такая незвычайная версия цудовной народной песни про тяче вода у ярок от Анастасии Кравченко. Мы же продолжаем, и у нас есть сообщение с приветами и поздравлениями. Прямо сейчас к ним я и перехожу. Поздравляю любимую мамочку Козицыну Веру Александровну с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, веселых, светлых дней. Пусть твои глаза всегда светятся от счастья, как сегодня. Люблю тебя, твоя Маришка. Еще одно поздравление. Привет Сомову Коле. С днем рождения, оптимизма, счастья и всего лучшего от Наташи и Светланы. Бочкарева Павла Ивановича поздравляем с юбилеем. 70 лет, в волосах седина, ну а в душе, как и прежде, весна. Дедушка наш дорогой человек, ты самый лучший, живи еще век. Мы любим тебя, мы тебя уважаем. Здоровья, удачи и счастья желаем. Пусть много безоблачных, радостных дней тебя еще ждет среди родных и друзей. Твои внуки Руслан и Илья. Ну что ж, мы присоединяемся и желаем, чтобы все то хорошее, уважаемые именинники и юбиляры, вы услышите сегодня и в ближайшие дни как можно скорее и в обязательном порядке сбылось. Между тем, час приветов и поздравлений в самом своем разгаре, так что пишите, не стесняйтесь, огромным удовольствием я все озвучу на наших волнах. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Пишите, буду ждать.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью местами днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8,10, днем 19,20. 21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Итак, дорогие друзья, давайте продолжать. Это час «Привет» в поздравлении. По дороге домой вечернее шоу. Какие сообщения есть к этому времени? Ольга написала: «Добрый вечер, классное радио Брест. Добрый вечер, классная слушательница Ольга. Хочу передать теплый привет своей подруге Дине и пожелать хочу хорошего тебе вечера и отличного настроения, оптимизма и бодрости. А также подруге Дарье приветик летит и приветик брату Сергею. Пусть вечер будет спокойным, уютным и радостным, а также станет успешным завершением дня». Отлично. Есть у нас еще и поздравления к этому времени. Так, Еремину любовь полну. Поздравляю с днем рождения. С днем рождения поздравляю, море счастья. Я желаю красоты, любви, тепла. Пусть горят твои глаза. Пусть тебя детишки любят, а любимый приголубит, комплиментами завалит, подарками задарит. Чтоб жила ты в шоколаде, миллион лежал во вкладе, чтобы успешной ты была. Поздравляю я тебя. С любовью, родные и близкие. Итак, прекрасные сообщения в нашем эфире, и будут еще они звучать до конца этого часа. Кстати, следующий выход у нас уже будет с вами заключительным, поэтому, если желаете прозвучать в нашем эфире и успеть-таки это сделать, тогда пользуйтесь нашими эфирными контактами. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Жду сообщений, так что успейте.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Прекрасный, беззаботный, позитивный хит от Леонида Руденко «Destination». Только что на наших волнах, под него у нас в центре даже солнышко вышло. Это хорошо, это прекрасно. Ну, а мы давайте-ка посмотрим, какие у нас есть сообщения, которые еще не прозвучали в нашем эфире. Так, заглядываю в наш СМС-портал. Тут, здесь все у нас прозвучало. Та же ситуация с нашим студийным вайбером. Ну что ж, спасибо всем, кто участвовал в часе приветов и поздравлений. Именно благодаря вам он конкретно состоялся. Ну что ж, также благодарю я нашего дорожного корреспондента по имени Сергей за свежую точную информацию с дорог города Бреста и не только. Это было важно, это было нужно, и, может быть, очень даже многим данные сообщения помогли оказаться в нужное время в нужном месте. Ну и, конечно же, всем вам за то, что вы с нами и на наших волнах. Пусть этот вечер принесет только радостные события, он будет уютным, теплым и приятным. Ну а завтра будет среда больших свершений. Все, что у вас

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы быть оптимистом насчет ситуации, которая складывается в мире. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства также обратил внимание на то, что Беларусь давно и планомерно выстраивает взаимоотношения со странами дальней дуги. И сейчас нет необходимости как-то менять свою внешнеполитическую линию в связи с происходящими изменениями. Выбранный ранее курс на сближение оказался верным и уже дает позитивные результаты.
2: Мир, к сожалению, не стал безопасным. Я вначале говорил, что у меня так 50-50, 50 на 50, и настороженность, и оптимизм, и так далее. Мир в этом плане безопаснее не стал. Но и считать, что катастрофа, ни в коем случае нельзя. Потому что слишком реально, если смотреть на мир, слишком много болтовни, слишком много информационной войны, которая, к счастью, не везде и не всегда перерастает в горячую войну. Поэтому не катастрофа. Что касается увеличения роли и значения Китая и глобального юга, это факт. И нам тут не надо перестраиваться. Господь нас подвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем. После России это второй наш союзник. И мы заявили, наверное, если вы следите за мной, я говорил о странах дальней дуги, так называемые. Есть ближайшие страны, постсоветский рынок наш, постсоветское пространство, Европа, а есть страны дальней дуги. Это как раз страны глобального юга, прежде всего, Африки. Ну, мы не такая гигантская страна, нам ведь много не надо. Но мы должны четко понимать, допустим, кроме Китая, потом других стран Юго-Восточной Азии, с Вьетнамом у нас хорошие отношения, с Мьянмой у нас хорошие отношения, с Индонезией, вот предстоящий визит мой будет, неплохие отношения.

0: выстроились. Мы туда и продаем, и технологии наши они просят. У нас с Северной Африкой, Египет, Ливия всегда были неплохие отношения. С Алжиром у нас выстраиваются хорошие отношения, то есть с Северной Африкой. Зимбабве, юго-восток Африки, точка входа на африканский континент. Недавно мы договорились с Ганой. Мы торгуем с ними. В будущем мы имеем контракты на усиление торговли, но это уже западная точка нашего входа на африканский континент. То есть мы уже имеем сотрудничество с этими государствами. Оман помогает нам выстроить отношения с Танзанией, с Кенией, у нас неплохие отношения. То есть нам не надо ничего переформатировать. Нам повезло, ну и может интуитивно как-то, но мы эти точки давно нащупали.
1: Новости. Второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» пройдет в Бресте с 20 по 22 июня, сообщили Белта в Постоянном комитете союзного государства. На форуме планируется проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, на которых будут выработаны совместные заявления по противодействию фальсификации истории. На 21 июня запланировано торжественное открытие нового памятника «Скорбь» в северо-западной части Брестской крепости. Центральные элементы монумента созданы по проекту союзного государства. Из союзного бюджета на 2024-2026 годы было выделено почти 494 миллиона российских рублей, которые пошли в том числе на завершение ремонта и реставрационных работ в Южной казарме, реставрацию руин казармы 44-го стрелкового полка и создание новой мемориальной зоны «Скорбь». Для гостей и участников Славянского базара в Витебске вводится безвизовый въезд. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного комитета Республики Беларусь. В этом году Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента Александра Лукашенко, для иностранцев из 71 страны, следующих через международные пункты пропуска на фестиваль в нашу страну, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Уточняется, что фестивальный безвиз для его гостей и участников вводится с 4 по 31 июля. Иностранным гостям понадобится оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск», а также действительный документ для выезда за границу. Один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранцу не позднее даты проведения мероприятия, указанного в билете. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее я расскажу о погоде.
2: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 11-13, днем 17-19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения прямой неразрывной связи с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8,10, днем 19,21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 11,13, днем 17,19. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Знай наших.